тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
5: Папа, еще круг.
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.
9: Знаете ли вы?
10: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Радио.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному удару со стороны ВСУ. Как сообщает оперштаб региона, по предварительным данным пострадавших нет. Оперативные аварийные службы уточняют информацию о последствиях. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Между тем, в результате попадания беспилотного летательного аппарата в одну из квартир в многоквартирном доме во Владимире возник пожар. Как уточнил глава региона Александр Авдеев, дрон попал в квартиру. На верхнем этаже жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет. Российские военные нанесли удары по двум морским судам в украинском порту Черноморск. Как сообщили в Министерстве обороны России, регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. Удары наносились расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Гербера», уточнили в оборонном ведомстве, отметив, что успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени. Россия и Украина ведут переговоры по грядущим обменам пленными военнослужащими. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В интервью агентству ТАСС она заявила, что ее аппарат старается включать в списки на обмен пленными как можно больше имен. Других подробностей российский омбудсмен не уточнила. Посредники передали США и Ирану предложение по прекращению огня на 10 дней. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, в подготовке документа принимали участие Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники. Портал указывает, что администрация американского президента Дональда Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые приведут к закрытию окна дипломатических возможностей. Президент США подписал документ, предусматривающий дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. В тексте документа говорится о том, что этот шаг стал ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции. Речь идет о пошлинах в 50% на разные канадские товары, от вина до хоккейных клюшек и цемента. При этом пошлины не будут распространяться на сферу энергетики, рыбу и редкоземельные металлы. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 6 минут столицы, сегодня 21 число, 21 июля, сегодня вторник, синоптики обещают нам дождливую погоду, сейчас посмотрим, да, переменная облачность, небольшие дожди, до 26 градусов обещают нам синоптики, вы знаете, это утро такое, вообще день обещает быть ясным. Вот, но сейчас я вот шел, абсолютно, лето, дождь, да, вон тепло, так что берите с собой полиэтилен какой-нибудь. То, чем укрыться. Это слово летнее слово дождевик, да? Вот, кто-то ходит летом в дождевике? Неудобно же. Отвечаю я сам на этот вопрос, чтобы не терять ничего время. Доброе утро, мои сонные коллеги.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Или хорошую компанию. Вместо полиэтилена, как говорит Александр. Мне кажется, хорошая компания, она может спасти в любой ситуации.
4: Любую вечеринку, да?
3: Да.
4: Да. Честно говоря, вчера было так жарко, я за последние два дня отвык. Лето, как нас научило, дождям и прохладной погоде. А вчера было прям очень жарко.
3: Была чудесная погода.
4: Да. Я прям получил удовольствие. Настоящее лето.
3: С мужем погуляли вечером по Москве, сходили поужинали. Как говорится, боже, храни бабушек, дети сейчас в эту неделю в деревне с моей замечательной, чудесной свекрови, за что я огромное спасибо. И мы вчера так классно затусили. Я думаю, боже мой, я такая уставшая возвращалась домой. У меня не было энергии вообще. Ни на что. Но это так вот круто, когда есть возможность просто побродить в рабочий день. Вообще, неделя началась чудесно.
4: Да. Когда на тебе нет одежды.
3: Даешь свидание всем родителям. Бабушки, дедушки, спасите ваших детей от внуков на один денечек, чтобы у них была возможность
2: подышать. А если я не родитель, даешь мне свидание?
3: Даешь тебе тоже свидание.
2: Всем даешь.
3: Ну, у тебя и так есть возможность сходить на свидание, если ты не родитель. А когда ты родитель,
4: а вот ты дедушка,
3: эта возможность получается не всегда.
4: И как дедушка ты можешь дать дочке возможность.
2: Я не дедушка.
3: Я, кстати говоря, да, на тебя
2: дед.
3: Тоже дед.
2: А, не дед. Дедушка.
4: Хорошо, дед.
2: Не говорите таких слов при мне. Дедушка.
3: А что, дедушка, это плохо?
4: Какая разница, дед и дедушка?
2: Ну, потому что дед — это круто, это молодой дед.
3: Дедушка тоже может быть круто и молодой.
2: Ой, все, вот как будешь бабкой?
3: Я буду бабушкой, не хочу быть бабкой.
2: Ну, вот, видишь,
3: ты можешь быть дедом сколько угодно. Я буду бабулей, наверное. Да.
2: Ну, я тебя буду звать бабкой.
4: А ты назови дедушкой.
5: Доброе утро. Да, мы начинаем. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут столицы. Доброе утро.
2: Индекс счастья россиян вырос. По итогам июня он достиг 59 пунктов, подсчитали в ВЦИО. По данным аналитиков, на настроение россиян повлияло начало сезона отпусков. Летний отдых пока перевешивает даже негативный информационный фон, включая усиление атак и проблемы с топливом. Эксперты отмечают, что индекс счастья растет уже второй месяц подряд.
1: Может быть, потому что мало надо русскому человеку для счастья.
3: Видит, на солнце видит больше, он, да,
1: его вот в таких природных явлениях. Возможности отдохнуть, посидеть на заваленке у себя на участке.
2: Ну или как Янка, можно отключиться вообще от всех новостей, и тогда ты действительно будешь не зависеть от всего происходящего вокруг и только от себя.
3: Мне кажется, что просто солнце нас заряжает всех летом. И вот эти солнечные батарейки, они просто на максимуме сейчас. Поэтому и очень многие вещи уходят на второй план.
2: Поэтому пока солнца нет и идет дождь.
3: Все равно лето. Ну, вчера было солнце. Ну, чего вы уже?
1: Ты знаешь, я вот, ну, считаю себя абсолютно счастливым человеком. Именно вот по настроению там и т.д. Но вчера вот мне сказали, Александр, когда мы фотографировали, сказали, Александр, а вы что такой несчастный? Я, ты понимаешь, я даже растерялся, потому что, ну, я, честно говоря, для меня, ну, Янка знает, у меня просто такое выражение лица. И людей оно, может быть, вводит в
3: какое-то... Отпугивает.
1: Ну, хорошо, хорошо, скажем твоим рукам.
2: Отпугивает. И еще есть такое мнение, вот, когда человек постоянно улыбается, он веселый, энергичный, обязательно найдется тот, кто скажет, это... Он скрывает свои проблемы таким образом. Это реакция организма, защитная на все свои проблемы, да. Но мы сейчас не будем спорить тут по поводу индекса счастья. У каждого, безусловно, он свой. И не будем говорить про негатив. Вот если у вас действительно вырос индекс счастья за последнее время, то благодаря чему?
3: Если опрос не врет.
2: Поговорим о хорошем. Мы сейчас абстрагируемся от опроса. Давайте. Вот если у вас вырос индекс счастья, то почему, Александр, давай. Начнем с тебя.
1: Из-за велосипеда.
2: Ну вот видите. Все как в мультфильме. Это я почему такой злой был?
3: Потому что у меня велосипеда не было. Ой, буду звать себя Печкин.
1: Даже не представляю. Сама ты Печкин. Ты видела, как выглядит мой велик вообще? Как
3: ты, кстати, я раньше думала, что на Чапаева похоже, а у Печкина тоже были усы, кстати. Вот посмотри, ну Печкин.
1: Я вчера еду в лифте, короче говоря, я там кормлю животных друзей, но я поехал кататься и заехал покормить. И, короче говоря, обратно еду с женщиной. Она такая стоит, ну, взрослая женщина, как я.
2: А ты в шлеме?
1: А я в шлеме, в очках, там, туда-сюда.
2: В велосипедной форме.
1: Да, я вам такая, ничего себе. Я говорю, что такое? Вы такой крутой. И смотрит на велосипед. И я когда начал выходить...
2: А ты велосипед на улице не оставил, конечно же?
3: Он его с собой везде.
2: Животных кормил, поднимался в лифте с велосипедом?
3: Чтобы не украли.
2: Ты серьезно?
3: Ну, конечно.
1: Где я его должен оставить? На улице?
3: Боится за него. Он стоит 100 тысяч миллионов, этот велосипед.
2: Всевозможные защиты противоугодные.
1: Ну, это для магазина на 20 минут. Я там был больше 20 минут.
2: Так.
1: Сейчас серьезно, я должен был оставить фильм на улице.
3: Ну, подожди, ну теперь после все, того, как отстань, ему сказали, что он такой крутой, даже спать с ним будет теперь.
1: И все, она мне
2: почему даже будет.
1: Держала входную дверь и говорит, ну для такого человека можно двери поддержать.
2: Итак, дорогие друзья, если
1: я начал абсолютно счастливый.
2: За последнее время вырос индекс счастья, то почему? Благодаря чему, из-за чего и так далее. Напишите вашу формулу, что на вас так повлияло. Могут быть самые простые вещи, как вот у Александра. Велосипед и комплимент от женщины. И все. С утра тебя уравняли немножко в настроении.
3: Слушай, ну комплимент от женщины это немало. Ну, это
2: почему?
3: Как сразу тебя
2: я
3: так...
2: Я никак это не преуменьшаю.
3: Да-да-да, ну, это прям сразу ты растешь.
2: Это может сделать вас счастливым.
1: Слушай, я на самом деле с комплиментами встречаюсь очень часто в последнее время. Меня это потому что я, видимо, созрел. Ну, я сейчас прям клубника. Потому что раньше мне такого никто не говорил. Ну, и причем делают комплименты разным вещам. Велосипеду, там, одежде, там еще. Но это как-то для меня немного странно, потому что я считаю, что к людям вообще не надо им ничего говорить, надо проходить мимо. Но все равно это приятно.
2: Да, глобальные какие-то вещи, которые делают, понятное дело, человека счастливым, там, рождение детей, здоровье и прочее, это все базовые такие истории, и они очевидны, и, конечно же, мы разделяем, да, а вот такие мелочи, когда вот человеку, казалось бы уже, да, зачем делать комплименты, а ему делают, и он становится счастливым. Вот если ваш индекс счастья растет так же, как у Александра, и вырос за последнее время, то напишите, благодаря чему. Наша.ру. Ждем ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7:37 в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Мы начали с того, что увидели новость. Индекс счастья россиян вырос. Многие связывают это с летом и с сезоном отпусков, несмотря на всю информацию, которая вокруг нас находится. Мы спросили, если у вас вырос индекс счастья, то благодаря чему? Выходные при покупке, Минздрав предупреждает, чего-то. Попросили паспорт. А мне на минуточку через месяц 40 лет исполняется. А еще впервые за лето искупался спонтанно во время прогулки с другом по Строгино вдоль тамошних пляжей. Отпуск скоро. Ну и вишенка на торте. Вчера впервые выиграл в кинопробах. Жизнь опережает мечту.
4: Здорово! А мой индекс счастья однозначно повышается, если посреди рабочей недели, утро вторника, держа в голове возникшие проблемы, я включаю вашу жизнерадостную программу. Еду на работу, слушаю и улыбаюсь.
3: Многие написали нам про наше радио, про нашу музыку, про наше шоу. Спасибо вам, очень приятно. Мы рады, что это так на вас действует. Пишу вам из Южной Кореи. Настроение поднимается, потому что из-за жары нам на следующий

0: месяц дадут 5 оплачиваемых выходных. И индекс счастья, соответственно, растет.
1: Круто. В каком вы городе?
2: Доброе утро, подъемники. Александр Клубничка. Мой индекс счастья растет с каждым днем. В пятницу начинается отпуск. Сразу после работы на поезд в Питер. Там буду делать предложение любимой. Погуляем несколько дней по культурной столице, а потом на неделю на дачу помогать будущей теще наводить красоту на участке под шашлычки и пенное.
0: Позавтракать в Макдаке утром — счастье. Сходить на урок африканских барабанов — счастье. Идти в хорошую погоду в наушниках и слушать хорошую музыку — счастье.
1: Про Макдак я с вами согласен. Какое же это счастье?
2: А я согласна про африканские барабаны. Я тоже хочу попробовать. Недавно осознал, что никто не опечалится, если уйду с работы вовремя и доделаю дела завтра. Без переработок жизнь прекрасна.
0: Доброе утро, подъемники. Моей жене 39, у нас двое детей, дочке старшей 18, второму 11. И сейчас мы ждем пополнения, у нас 16 недель, и, соответственно, индекс счастья зашкаливает.
2: Да, хороших вам недель. Привет наш, буду банален, мотоцикл, Евгений, Ростовская область.
1: Ну, что тут банально?
2: Я согласна, для многих мужчин, наверное, мотоцикл — это вот то самое счастье.
0: Секрет моего индекса счастья и позитивного настроения — солнечная погода, здоровье семьи и отдельная статья — успешность и счастье детей. Хотел узнать марку велосипеда, Александр.
1: Наш слушатель. 12 формат.
2: Перефразируя строки Есенина, напишу так: а счастье — счастлив тем, что я целую женщин, рву цветы, валяюсь на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бью по голове. Сергей, Смоленск.
0: А я стал самым счастливым недавно. Моя жена наконец-то забеременела спустя 8 лет попыток. Пожелайте нам удачи. Удачи, конечно.
2: Влюбился по уши. Все взаимное. Настолько идеально, что это не пугает. Индекс счастья от нуля до максимума в момент. Артемий из Москвы, 38 лет.
1: Ну, мне кажется, вас несчастным сейчас сделать невозможно.
2: Ну, круто.
1: Будет еще долго.
0: Дело было в Крыму. У меня майка с надписью «Адидас». Навстречу две бабушки. Помада, шляпка. Ну, шлюбушки. Не знаю, что это значит. И буквально останавливают меня. Одна из них говорит: «Майка, Адидас тебе любая баба даст». И индекс счастья сразу до небес.
2: Бабушки.
1: Ну, что ты?
0: Они же не совсем бабушки. Вы их тут бабушками обозвали, а им еще...
2: А может, они еще не бабушки?
0: Бабушек, ого-го, сколько. А что поднимает... Ну, что, давайте так уже в...
2: От чего ваш индекс счастья растет,
0: да,
2: в последнее время?
0: В последнее, да, время, да. Но мы уже говорим о случившемся. Не гипотетически, от чего.
2: Может, а может, оно еще вырасти. Происходит и происходит, да, и происходит, а вы все счастливее, счастливее, счастливее.
0: Что повышает ваш уровень счастья и индекс счастья, напишите нам.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте дочитаем ваше сообщение об индексе вашего счастья.
2: Ну, давайте с главного начнем. Привет маме Дулиной Марине в Екатеринбург от сына Александра. Я жив, скоро вернусь с СВО.
3: Мое счастье по утрам, когда я, пересилив лень, выхожу на пробежку в 4 утра. Вот и сегодня пробежала 5 километров и счастлива. Кто молодец?
2: Ну, вы просто крутая. Индекс счастья зашкаливает при подготовке к рыбалке, когда мастеришь своими руками снасти. Ну, конечно, во время поимки заветной рыбы.
3: Несколько лет назад я осознал, что счастлив. Просто вот каждый день. Переехал после этого в Сочи, стал еще намного счастливее. Встретил много хороших людей, обрел лучшего друга, встретил свою любовь. Сейчас вместе с ней переехал во Вьетнам. Индекс счастья растет.
4: Многие переезжают во Вьетнам.
3: Ну, давайте всем пожелаем быть здоровыми и счастливыми. 7:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Квазар».
7: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
8: Наша реклама.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
17: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 69 мирных жителей погибло от обстрелов украинских боевиков за неделю. Еще 364 человека пострадали. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как говорится в его еженедельном докладе, среди погибших два ребенка, еще 12 несовершеннолетних пострадали. Отмечается, что на фоне провалов ВСУ на фронте Киев нарастил удары по гражданским целям в России. На удары украинских дронов пришлось 97% всех пострадавших. Пострадавших и погибших. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Липецке на территории производственных объектов произошел пожар. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, возгорание произошло на открытой площадке. Его площадь составляет около 2500 квадратных метров. Губернатор добавил, что к месту ЧП направили дополнительные силы спасательных подразделений. Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется. Глава МИД России прибыл с визитом в столицу Филиппин. В Маниле Сергею Лаврову предстоит принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Как передает агентство ТАСС, с 21 по 23 июля российский министр примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН. Ожидается, что Лавров изложит оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой с Западом линии на милитаризацию региона. Армия Ирана нанесла удары по американским базам в Кувейте. Военные заявили, что на трех американских базах ударные беспилотники «Камикадзе» атаковали административные здания и антенны радиопеленгации, площадку для стоянки вертолетов, а также казарму. Помимо этого, по данным иранского агентства ИРНА, в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера. Сейчас их экипажи эвакуируют. Уточняется, что оба танкера пытались пройти через опасный южный коридор Ормузского пролива и подорвались на минах. Знаменитая итальянская актриса Арнелла Мути задумывается о покупке жилья в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь, певица Найки Ревелли. По ее словам, они с матерью часто бывают в России, чтобы навестить родных, друзей, а также по работе. При этом им хотелось бы взять с собой в поездку еще и брата и сестру, но такой большой компании им негде остановиться. Было бы здорово обзавестись собственным домом, а не селиться в отеле, сказала Ревелли, уточнив, что друзья уже помогают с поисками подходящего дома. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 21 июля, сегодня вторник. Здесь, на Октябрьском поле, у нас идет сейчас дождь. По-настоящему летний теплый дождь. Летний дождь. Помнишь эту песню?
2: Конечно.
3: Помню, но также помню, Саша, что у кого-то из наших с тобой знакомых сегодня день рождения, но не помню у кого.
1: Какое число? 21 июля.
3: Да. И почему-то не напоминают эти мессенджеры.
2: Поздравляем всех, удобно. На всякий случай.
3: На всякий случай всех поздравляем, и знакомых, и незнакомых.
2: И незнакомых. Рождения,
3: да. Мы помним, любим, знаем.
2: Да, и будем играть в наши кинопробы.
3: Самого хорошего. Да,
2: и разыграем два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: Принимаем 21-й правильный ответ. Давайте послушаем фрагмент.
2: Что с тобой?
4: Возьми, как думаешь, что ты сюда положила?
2: Муку, соль, яйца, корицу.
4: Корицу? Корицу? У меня на нее аллергия.
2: Ой, прости.
4: Прости, отравила меня и прости. Не смысл прости, корица.
2: А у меня на орехи.
1: Да. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что вы этого никогда не угадаете.
2: А я верю в наших слушателей.
1: Твоя вера.
2: Не все же, знаешь, вот простенькое загадывать. Иногда надо и как бы... И ух! Вот вам, пожалуйста. Я даже не знаю, можем ли чем-то вам помочь, друзья. Фильм зарубежный.
3: Я не смотрел его. Янка вчера так
1: я
3: уверенно рассказывал, что
1: не могу ничем помочь. Я даже не знаю.
3: Если ты можешь, Ян, помоги.
1: Помоги.
2: Фильм зарубежный.
1: Ты же смотрел этот фильм?
2: Я его не смотрела.
1: То есть ты не смотрела этот фильм, а людям его загадала?
2: Слушай, ну если бы я загадывала только то, что я смотрела, мы бы с вами, в общем, долго бы не играли в эту игру.
3: Ждем 21-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 14 минут в столице. Друзья, давайте еще раз послушаем наше задание.
3: Что с тобой?
4: Вы как думаешь, что ты сюда положила?
3: Муку, соль, яйца, корицу.
4: Корицу? Корицу? У меня на нее аллергия.
3: Ой, прости.
4: Прости, отравила меня и прости. Ничего себе, прости, крыса.
3: А у меня на орехи.
2: Правило съема метод хича предложения. Высокий блондин в черном ботинке, рататуй и другие неверные ответы.
5: Загадывали... Теперь внимание, барабанная дробь. Знаменитый легендарный фильм.
2: План игры.
5: План игры.
2: Да, план игры, фильм «План игры». 2007 года.
5: А кто там в главных ролях?
2: Дуэйн.
5: А, Скала?
2: Да. Скала Джонсон. Да. Он в главной роли. И два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Получает человек с номером телефона 905-542-38 и так далее. Мы вас поздравляем.
6: А вот фильм «Высокий блондин в черном ботинке» в моей юности был легендарным с Пьером Ришаром. Ну, собственно, как и сам актер. Надо его, Янка, обязательно как-нибудь загадать. Потому что мы просто ухахатывались.
2: Да, классный фильм.
5: А «Блондинку за углом» мы не брали?
2: Брали.
5: Ну, так надо брать по 100 раз фильмы. Мы же работаем 100 лет, Ян.
2: Ну, возьмем в сотый раз.
6: Главное, можно взять еще раз.
2: Ты главное...
6: Интересная картина.
2: Да, может быть, она интересная, но надо же посмотреть.
1: Подъемники на нашем радио.

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание и ничего глупее нет.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 8 часов и 28 минут. Столица 27 минут. Столица сегодня 21 июля.
2: С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми. Среди мужских имен встречаются
1: русские
2: и редкие, такие как... Вот тут я не знаю, куда ударение ставить. Написано через А. Золотой.
1: Золотой?
3: Через А.
2: Через А.
1: Ну, я какая разница, мы золотой, мы в любом случае, у нас ютация происходит. Мы же не читаем молоко, мы читаем молоко.
2: Евсевий.
1: Как?
2: Евсевий.
1: Да, интересно.
2: Никодим, Спиридон и Гектор.
1: Ну, Спиридон очень красивое имя. Ну, мне покажется, очень круто.
2: Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям: Матрена, Феврония, Агафья и Берегиня.
1: Берегиня?
2: Да,
3: Берегиня.
2: Вообще, я тут видел...
1: Красиво, Берегиня. Необычно, правда.
2: Которая жаловалась на... как ей кажется, коверкание имени ее дочери. Вот она дочь называет Аня. И она обращается ко всем. Не Анна, не Анюта, а Аня. И еще там...
1: То есть как она себя называет?
2: Да, в комментариях.
1: Так она просит, чтобы ее звали.
2: Именно так, да. Хотя, ну, люди возмущаются, потому что говорят, ну, Аня, это же Анна.
1: Ну, да,
2: а,
1: конечно.
2: Уменьшительно ласкательная Анюта. Ну, всегда так было.
3: Нюра. Анечка.
1: Нюра.
2: Но там люди пришли в комментарии к этому видео и выразили такое мнение. Как человек подписывается, ну, например, там представляется, вы просите его представиться, или он подписывается в электронной почте, вот так к нему и нужно обращаться. Ну, например, ты пишешь «Саша».
1: Ты не можешь,
2: да,
1: мне написать.
2: Саша Бон, я не могу тебе написать, то есть я могу, но тебя это может обидеть, написать Александр. Вот как ты просишь себя называть, подписываясь в письме, так я должен к тебе дальше обращаться, даже если это кажется не совсем официально. Ну, то есть человек показывает, как к нему обращаться, понятно, подписывая себя.
1: Да? Юра Борисов, понятно все. Ну, не знаю я.
3: Я грешу вот этим. То есть, если я вижу, что
2: ты не обращаешь внимания.
3: Александр, ну, подписан, я могу сказать Саш.
1: Ну да, я тоже не понимаю.
3: И
1: это личный, как это сказать, триггер вот этого человека, этого Юры или Саши, или как.
3: Я допускаю, что много людей, которые могут вот так реагировать остро.
1: Но тебе проще, у тебя имя одно.
3: Ну, да, Яна.
2: Не, я понимаю, что есть имена, которые, ну, вечно путают. Вот это Лена, Алена, да? Для меня всегда это было одно имя. Пока мне моя одноклассница не объяснила, что это разные имена. Маша, Мария, Марина и так далее. Ну, многие просто путают. Марину Машей могут назвать, Марией. То есть Марину могут назвать и Марией.
1: Марину Марией – это неправильно, да. Марина – это Марина, а Мария – это Маша.
3: Ну, Марина и Мария – это два разных имена.
2: Да, но не все это считывают.
1: Отдупляют.
3: Это так же, как... Ну, вот у меня младшего зовут Георгий. Ну, мы его зовем Гоша дома, да?
2: Это не
3: как
2: Жора?
3: Бы. Он же Гога, он же Жора, да. А частенько бывает так, что путают с Григорием, например. Это два совершенно разных имени. Георгий и Григорий. Два мужских имени.
2: Путаница в именах и с именами. Вот о чем мы будем в ближайшее время говорить. Поэтому, если коверкают ваше имя, если есть истории курьезные, а может быть и не совсем, особенно когда это касается документов, да?
1: Да. Просто, понимаешь, вот, но я понимаю, что можно называть и Сашей, и Александром, и так далее. Но для меня есть, как у нас, я помню, как учили еще в школе, когда я в школе написал в первом классе свое отчество в тетрадке, меня просто ее разорвали, эту тетрадь, потому что сказали, ты еще до этого не дорос. И когда взрослый мужчина, то там 35-40 лет, говорит, что он Юра, а не Юрий, для меня это Миша, а не Михаил, и я вот Саша Бон, я Александр Бон. Ну, в лучшем случае. Ну, никак не Саша. Саша, наверное, для близких.
2: Санюк.
3: Санька.
1: Ну, так, тихо, остановились. Все,
2: у меня тут... Опустились.
3: Ну, я тебя зову Саня.
2: Коллега показывала паспорт. Она Игоревна. И в паспорте написали Игоревна с мягким знаком.
1: Игорьевна.
2: Игорь... Мягкий.
3: Игорь Евна. Да. Итак, а тебя путают? Вот, нас часто спрашивают, почему Гарри, а не Игорь. Ну, как-то так просто повелось, но это наш такой местечковый.
2: Никто, кроме вас, Гарри, ну и слушатели, которые привыкли, не называют. У меня это вообще не было. Игорь и Гарри. И Гарик, ну...
3: Я когда пришла, я называла Игоря Игорем, но потом как-то вот и ко мне прицепилось.
2: Ваши истории, связанные с именами, наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик, улица Москва, дом 35, ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый

0: Путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это GQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. GQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте gq.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: круглосуточно.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 40 минут в столице. Давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему.
2: Меня зовут Александр. В детстве меня раздражало мое полное имя. Любила, когда меня звали Саша или Санек. Сейчас же наоборот. Обожаю, когда называют полным именем. Терпеть не могу, когда называют Шурой. Родственники и муж зовут Сашуля. А на работе как-то звали Алексашка. И мне нравилось. Необычно было.
3: Одно из моих самых любимых женских имен. Мы раньше думали с мужем, что если у нас дочка родится, мы бы ее Саши назвали.
2: Было отчество Габтрахманович. Часто просили повторить по слогам. Поменял на Геннадьевич.
4: А почему? Это созвучно или как?
2: Да, наверное, попроще. А папа не против был?
3: Мне кажется, вот отцу-то обидно, наверное.
4: Да я вас умоляю.
3: Меня зовут Анжелика. Часто путают с Анжелой и Жанной. А для близких я Лика. Представляюсь Анжеликой. Но очень сложно всем напоминать и поправлять. Для меня Анжела – это напоминание лошадки из мультика. Хотя там она Анжела. Лика из Самары.
2: Наталья и Наталия – два разных имени. И кого нельзя как-то называть Наташа, а кого не помню.
1: Значит, уважаемые Натальи и Натальи, прекратите водить смуту и неразбериху, потому что это варианты одного и того же женского имени. Они отличаются только конечными сочетаниями букв. И исторически так сложилось, что Наталья – это церковная форма имени, а Наталья – советский разговорный вариант. Единственное, что у вас юристы могут к вам придраться и сказать, что вы в паспорте Наталья, а в свидетельстве о рождении – Наталья. Вот и все. А это одно имя, не надо путать нас.
3: Сестру зовут Ира. В паспорте написано Ираида. Сослуживцы обращаются к ней. Ирина.
2: У нас трое детей. Дочки Василиса и сын Кузьма. Когда получили свидетельство многодетной семьи, очень долго смеялись, когда увидели список детей. Василиса Алексеевна, Лада Алексеевна и Кузьма Алексеевна. Документы поменяли, но старые оставили на память.
3: А меня зовут Янина, но с детства мое имя путают с Яной. Когда так называют, меня прям передергивает. Да, кстати, Яна и Нина – два разных имени. У меня вот Янина и зовут мама моего друга.
2: В жизни было так, что много общался с двумя Аннами – бабушка и подруга. Но для меня они всегда были баба Ганна и Анхель. Дочка Маргарита, но крестят с такими, или не крестят с такими именами, Марина, а дочку все мы зовем Марго. Ну, это все такие внутрисемейные, уменьшительно-ласкательные,
4: да,
2: или какие-то там
4: внутрисемейные можно делать сокращения. Да.
3: В подростковом возрасте долго не мог дозвониться до девчонки, с которой познакомился, потому что всегда попадал на ее маму и просил к телефону Оксану. Она называлась мне Ксюшей, а я-то всю жизнь считала, что Ксюша – это сокращение от Оксаны, и ведь, как вспоминаю, везло мне именно на Ксюш.
4: Это родственные имена, восходящие к общему источнику. Ксения – это древнегреческое происхождение, а Оксана – это украинская форма имени Ксения.
2: У меня сестра двоюродная Оксана, мы ее всегда зовем и звали Ксюха.
4: Да, поэтому не нужно тут.
2: В тему имен. Меня зовут Владимир. И никогда меня не волновало, как именно будут сокращать мое имя. Но после сериала про полицейских на ТНТ я терпеть не могу имя Володя и производное от него. Оно ассоциируется у меня с очень глупым человеком, почти как Иван Дурак.
4: Володя?
2: Прервемся ненадолго.
4: Володя.
2: И продолжим. 8:44 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Так, давайте продолжим.
2: Меня, например, переворачивает, когда обращаются ко мне Андрюша. Андрей, Андрюха как-то привычнее и приятнее. Жена об этом знает и иногда пользуется этим, чтобы позлить.
4: Андрюша.
2: А это же тоже такие семейные ролевые игры. Вы друг к другу обращаетесь там какими-то прозвищами или, ну, там, одним именем. Но когда злитесь, вы обращаетесь...
4: Андрюша.
2: Например, Андрюша. И человек, к которому обращается, понимает, что вы не в духе.
4: Да,
2: ну, это, опять же, семейные ролевые игры.
3: Это такое, да. Меня зовут Любовь, но как же часто меня называют Людмила? Я сначала расстраивалась, а теперь все равно. Ну, подумаешь, любовь-то от нее не поменяется. Ну, не поменяется от этого любовь.
2: У меня сын 8 лет, Даниил. Однако большая часть родни зовут его Данилкой, то есть другим именем, Данила. Мы уже не обращаем внимания, хотя у племянницы имя Матрона, а назови ее Матрёной, сразу слезы и сопли. Ну вот Даниил и Даня, да, меня тоже это всегда... Ну, я всегда переспрашиваю.
4: Что, Даня, знаешь, Даниил?
2: Даня, Даниил.
3: К слову, о Гошах и Георгиях. Меня зовут Егор, в паспорте так и написано. Всю жизнь друзья и родственники звали меня либо Гоша и Гога. Но когда люди путают именно Игорь и Егор, это прям бесит. Я ничего не могу, не имею против имени Игорь. Гарри, привет, но ничего с собой поделать не могу. Корежит буквально, так удивленно еще. А я думала, это одно и то же. Но Егор и Игорь — это действительно два разных имени.
2: А вот еще распространенная история. У меня немного другая история. Меня часто путают в имени. Дело в том, что меня зовут Андрей Сергеев. Но бывают моменты, когда называют Серега. Я уже особо не обращаю на это внимания и соглашаюсь со сказанным.
4: Да, то, да,
3: сразу только, Максим Леонидов вспоминается.
4: Как только вы промолчали, это ведь не только вы меня касается, а вообще, как только вы промолчали, как только вы согласились...
3: Да.
2: Ну, когда в имени и в фамилии есть... Ну, когда в фамилии есть имя, да, то, конечно, будут путать.
3: Младший сын всегда представляется Степа Степан Дмитриевич, чтобы наверняка, видишь...
2: Знакомлюсь с человеком. Он представляется Яша. Я еще обратил внимание, что не Яков. Когда дело дошло до оформления документов, он оказался Ядрат. Так что да, обращаться надо Ядрат? Так, как тебе представились.
3: Да, но это вообще очень редкое имя. Я первый раз слышу.
2: Да.
3: Татьяна, Танюша, Танечка. Но когда говорят Танька, казнить вас всех. И с дочкой вечная борьба. Она Софья, называю Соня. И что, они ко мне пристали, что должна быть Софа? Раздражайте.
2: Меня сильно раздражает, когда мне пишут Томара, а не Тамара. Делаешь замечание, и люди обижаются. Считают, что Тома — проверочное слово. Тамара, Тома, Тамара.
3: Меня зовут Владислав, а учитель русского, на секундочку, языка татарского происхождения звала меня Славой и ставила тройки.
4: У вас
3: а Слава, да, это Вячеслав, а он Владислав, это Влад.
4: Да, что еще?
3: Меня зовут Семен, меня бесит, когда меня называют Сеня. Привет бриллиантовой руке. Сеня — это Арсений, а я Сёма, и никак иначе.
2: Егор и Игорь — это производные от одного имени, Георгий, поэтому люди и путают. Я, честно говоря, не знал даже, что Игорь — это производная от...
4: Одного имени?
2: Одного имени.
3: От, да. Георгия?
2: Да.
4: Да.
3: Нет. Разве? Мне кажется, это три
4: самостоятельные. Тебе говорят, ну, словари так говорят, да? Ян. Ты можешь считать их разными. Это я вот только что рассказывал про Наталью и Наталью, что юридически будут вопросы только. А так это одно имя. Но каждый слышит то, что он слышит.
2: Я вообще должен был быть Мишей, потому что 21 ноября родился в Михайлов день. И бабушка хотела, чтобы я был Мишей.
3: А меня хотели Верой назвать, потому что бабушка Люба, Любовь, мама Надежда, а я должна была быть Верой.
2: И что?
4: Ну, что, Александр Бон, Вера.
3: Ну, мама решила, что у нее Яна родилась, и все.
4: Михаил Пайков.
0: Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вкусно.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.
8: Так звучит наше радио.

0: замедлено временем.
1: Корабли постоянно

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 209 украинских беспилотников над регионами. Как сообщили в Минобороны России, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Эвакуированным жителям многоквартирного дома во Владимире предложили пункт временного размещения. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в пункте временного размещения предоставляется питание и вода. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что беспилотник ВСУ попал в одну из квартир на верхнем этаже многоквартирного дома в областной столице. Никто не пострадал, но жильцов дома эвакуировали. Часть нефтеперерабатывающих заводов вернулась к продажам топлива на Петербургской бирже. Общая мощность переработки этих предприятий составляет порядка 40 миллионов тонн нефти в год. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, благодаря завершению плановых и аварийных ремонтов на этих предприятиях, ситуация на АЗС стала улучшаться. Однако часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 5278. Пострадали свыше 16,5 тысяч граждан. Спасены более 6 тысяч человек. Как следует из сводки правительства страны, во временных лагерях размещены порядка 23,5 тысяч граждан. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. После этого в стране было зарегистрировано свыше 1400 повторов подземных толчков. Президент Никарагуа объявил о прекращении выборов в республике. Даниэль Ортега заявил, что руководство страны не допустит реванша правой оппозиции. Отмену выборов в 27 году он, в частности, обосновал интересами защиты страны от заговорщиков, стоявших за общенациональными протестами в 2018 году. Занимающий свой пост с 2007 года политик раскритиковал США за операцию по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав ее чудовищной. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, 21 число. Сегодня вторник, до 25 градусов обещают нам синоптики. И дожди.
3: Ну, пока очень холодно в Москве, честно говоря. Вот я сижу напротив окна в летнем платье, вся в мурашках.
2: Не слушайте вы, ты на улице была?
3: Хочешь мою руку ледяную, подержи.
2: На улице очень тепло, даже не слушайте ее. Вот вы сейчас на улице была со мной.
3: Была, я замерзла.
2: Там очень тепло.
3: Ну, видите, разные восприятия.
2: Это ужас.
3: Одной температуры.
4: Давайте поиграем, точнее, погадаем. По какой книге?
3: Сегодня по эскимосским сказкам будем гадать.
4: Необычно.
3: Обалденная книжка. Вот, смотрите, Александр Аргульч.
2: Да-да, вижу. А как вас в эскимос?
3: Какие ну, просто попался. Вообще, просто сказки народов мира. Я в детстве, я когда была ребенком, мне очень нравилось читать сказки народов мира и сказки народов России. Две книги потрясающие совершенно. И я уверена, у многих детство прошло в компании вот этих чудесных изданий.
2: Угу. Ну хорошо, как скажешь.
3: Да? Ну это же интересно, ты познаешь страна такая большая и столько удивительных уголков и тайн она в себе таит.
4: К проблемам?
3: К проблемам.
2: Да, давай.
4: Решили с женой начать делать корма для домашних животных. Снеки. У нас у самих и кошки, и собаки, и грызуны, и нам кажется, что хороших снеков на рынке нет. Как вы думаете, пойдет или нет?
3: Уверена, что пойдет. Ну, мне кажется, вообще все, что касается нет, детей и животных, это такая всегда история.
2: Понять, пойдет. А вы, ну как вот вы на рынок выйти?
4: Я не знаю. Вот на маркетплейсе
2: можно. Не, ну между знакомыми, ладно, хорошо. Знакомые ваши, у кого есть животные, будут покупать. А как
3: Через соцсети.
2: Как выйти на рынок?
4: Маркетплейс, Саша, я думаю.
3: Маркетплейсы и соцсети. Вариант.
4: Но вот если вы считаете, нет хороших снеков для животных, скорее всего, я вот на 90% уверен, что вы ошибаетесь. Явно они есть, может быть, они не совсем доступные, потому что все качественное стоит дорого даже из-за себестоимости самих продуктов. Но вот говорить о том, что чего-то сейчас на рынке нет, ну, лучше изучите вопрос. Если вам кажется, что нет, а когда начнете продавать или пытаться выйти на рынок, там, сетевые зоомагазины или маркетплейсы, поймете, какая...
2: Сетка, наверное, с вами не будет работать, я думаю.
4: Конкуренция в этой нише.
2: Частные, может быть.
3: А мне кажется, что даже если чего-то в изобилии на рынке, всегда можно попробовать составить достойную конкуренцию. Ну, просто этим надо заниматься. Ну, вот и все. Ну, как фастфуд, посмотри. Ну, и огромное количество чего только нет вообще. И появляются все новые какие-то кафешки, какие-то точки там и еще что-то. И оно же тоже растет и пользуется спросом.
2: Когда у тебя животное есть, да? Вот
3: да.
2: Ты должна знать, во всяком случае.
3: У меня были животные. Конечно.
2: Ты пользуешься долгое время одним и тем же.
3: То есть я пробовала разное, покупала.
2: Вот ты сначала пробуешь, что подходит шерсти, там, здоровью и так далее, и ты потом понимаешь, что вот это самое лучшее, и прешь до самого конца, у тебя один корм, ты никуда ни вправо, ни влево. Но я не знаю, со снеками это вкусняшки, да?
3: Ну да.
4: Ну да, всякие приколы.
3: Бонусы.
2: Бонусы. У меня вот капитан живет без бонусов.
4: Почему?
2: Ну, потому что у него диета строгая.
4: Ограничиваем,
2: потому что я смотрю на толстых собак, для меня это вообще беда. Когда какой-нибудь рацефал идет, ну просто переваливается вот так вот. Ну, не жалко же собаку. Кормят. Собака должна быть в спортивной, хорошей форме.
4: Перед тем, как будете вкладывать.
2: То, что вы ему даете со стола, это вы не добренький.
4: Перед тем, как будете вкладываться в ваш бизнес, сначала все посчитайте, потом проверьте, насколько конкуренция высока в этом бизнесе. И самое главное, узнайте, где вы будете это все распространять.
2: Ну, вот рынок сбыта, да, мне да. интересно. Так можно заниматься чем угодно.
3: Пожалуйста. Мне кажется, сейчас это маркетплейсы и соцсети. Ну, это и есть основной рынок сбыта.
4: Маркетплейсы их не очень выгодно.
2: Невыгодно, да. Я
4: бы даже сказал больше, невыгодно.
2: Там сейчас люди воют просто.
4: Особенно, если ты производитель чего-то. Да. Люди уходят оттуда, чтобы продавать на своих как раз-таки сайтах, доставку делать самостоятельно через известные другие
3: сервисы. А, самостоятельно доставлять.
2: Ну, это все сложно. Я говорю, что это пока вот разойдется там, туда-сюда. Все, ждем ваши проблемы.
4: Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, ну что, давайте почитаем ваши проблемы, которые пришли к нам.
2: Погадайте, мы в тупике. Что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику. Начали делать ремонт. А может продать?
1: А что, продать всегда успеете.
2: Ну, да.
1: Я как бы не понимаю, если она вам приносит доход пассивный.
2: Ну, продадите.
3: Да, может просто сдать кому-то.
1: А вы как хотели, чтобы
3: другому?
1: Вам квартиру новую отдавали? Ну, вот желаю женщина.
2: Александр, чтобы все-таки отдавали. Понятное дело, что есть износ всего, но не так прям, знаешь, когда все с корнем.
3: Это такая неестественная амортизация уже.
1: Все-таки, вы не знаете, как кто к вам заселяется. Вы, наверное, по внешнему виду судите. Но мы когда сдавали квартиру, мы всю мебель покупали так, чтобы ее потом вынести. Вот, и мы ее потом просто вынесли.
3: У меня мама сдавала квартиру.
1: Завозишь другую такую же, недорогую, и все. Все, что нужно для необходимой для жизни, есть, ради бога.
2: Что мама сдавала?
3: Мама сдавала квартиру, она рыдала, когда принимала ее. Это иногда бывает непросто. Но это же такая всегда лотерея, ты реально не знаешь. Но бывает по-разному.
2: Никогда не сдавал квартиру.
1: Не знаю, что это
2: квартира.
1: Ну, знай. Просто получайте доход.
2: Сын подросток, 17 лет. У нас с мужем разный взгляд на воспитание по поводу отношений с девушками. У мужа потребительский, у меня романтичный. Кто прав?
1: А вы сейчас сами с собой, в смысле?
2: С нами, это к нам вопрос.
1: Нет, вот эти методы воспитания, они для сына?
2: Да, для сына, конечно.
1: У сына парню 17 лет, поздновато уже. Уже все заложено.
2: Ну, может быть, он пришел за советом сначала к маме,
1: крошка
2: к папе, а потом
1: к отцу пришел и спросил о крошке.
3: А как тут вообще, что тут выбирать? Что значит потребительское отношение?
1: Не знаю, значит, покормил и легли. Я думаю, так папа, наверное, рассуждает. А мама говорит, давайте сначала сходим на набережную.
3: Это вообще неприемлемо ни в отношении мужчин, ни в отношении женщин. Что потребительское отношение, что мы, ну что? А что тут спрашивать?
1: Так нет,
3: это же естественная вещь, мне кажется.
1: Потребительское отношение, оно же не только у мужчин к женщинам, оно есть и у женщин к мужчинам.
3: Я говорю, это неприемлемо в обе стороны.
2: Мы утрируем, как, собственно, наверное, наша слушательница. Она не думает, что вкладывает вот в потребительское отношение.
3: Ну потом вряд ли бы, наверное, вы жили столько лет с человеком, у которого исключительно потребительское отношение.
2: Я думаю, что, как и все девочки, мама более романтичная. Хотя не знаю, как мамы по-разному относятся к избранницам своих сыновей. Вот, и иногда папы встают на сторону невестки.
1: Избранницы?
2: Да, нежели мамы. Тут вы сами там решайте, а еще лучше, если сын разберется. Придет за советом, дадите совет. Не придет, и не надо со своими лезть.
1: Просто я не знаю, так 17 лет ходят за советами.
2: Что тут все зависит от человека.
1: Парни, я имею в виду. Ну, наверное, да. Все зависит от.
2: Мы-то ходили во двор, и это не самые лучшие советы, Саша, которые нам могли дать в жизни.
1: Ну, какие давали, что делать?
3: Господи, как же я надеюсь, что мне удастся нормальных мужчин воспитать, достойных, чтобы вот такого не было.
1: А об этом ты никогда не узнаешь.
2: А что такое достойный
1: мужчина?
2: Потому что
1: об этом скажут тебе только окружающие.
3: Уважительно относящиеся, не только, вообще, в принципе, уважительно относящиеся и к своей второй половине, вообще, в принципе, к людям в целом.
1: К любой половине.
3: Я вообще за уважительные отношения друг к другу. Это не только личных каких-то взаимоотношений касается, это в принципе к людям в целом.
1: Я тут с Янкой согласен.
3: От этого очень многие вещи зависят в принципе вообще в жизни.
1: Сегодня бытует мнение, что я за что мне его уважать, я его знать не знаю. Вот это самое ошибочное, самое провальное мнение, потому что человек должен человека уважать только лишь за то, что он человек. Не уважать, а тут надо уже постараться человеку, чтобы тебя не уважали.
2: Баста красиво сказал в одном из интервью: относись к своей жене так, как ты бы хотел, чтобы относились к твоей дочери мужчина.
1: Ну, это не Баста сказал.
2: Он просто цитировал кого-то, но в целом интересная мысль. Ну, давайте ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть вопросы, сложные жизненные ситуации. Выберем одну, выведем в эфир. И по каким сказкам?
3: По эскимосским сказкам сегодня гадаем.
2: Вот.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
4: Владеть золотом легко. С «Росвекселем» покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
5: ПО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-96-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Так, давайте гадать, кто у нас на связи.
5: Ну, смотрите, большой резонанс вызвала проблема, давайте на ней остановимся. Погадайте, мы в тупике, что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику, начали делать ремонт, а может продать...

0: Вот, то она еще что-то, в общем, очень...
1: Так, а потом она решила съехать оттуда? Как вы узнали?
0: Она бросила ключи в магазине, не подписала никакой акт, то есть, и когда мы пришли туда, это был просто караул.
2: А как вот вы до этого приходили, все было вроде чики-пуки, а то, что у нас за...
3: Потому что она кому-нибудь другому сдавала эту квартиру вот последние несколько месяцев. Может быть такое, что вот вы сдавали ей, а она сдавала кому-то другому?
0: Ну,
3: например.
0: Нет.
1: Соседи бы уже предупредили, наверное.
0: Конечно, конечно. Жила она, и просто я в таком шоке, вот последнее время нахожусь, человек просто мусор пищевой складывал на балкон, то есть, понимаете, это, ну, для меня это вот невозможно такое
2: представить. Дикость.
1: Ну, есть люди, это даже
0: дикость, да,
1: каким-то заболеванием называется,
0: да,
1: когда вот собирательством этим занимается.
0: Да. Скорее всего, да, там.
2: Таракашки завелись?
0: Нет, таракашек нет.
1: Удивительно.
0: Ничего нет, просто запах кошки. Я пыталась мыть, начали ремонт делать, все, пытаемся мыть, но вот запах кошки очень сильный.
1: Но есть специальные службы, потому что, когда не знаешь, в каком именно месте кошка нагадила, да, везде уже воняет, он впитался, сложно так вот специальными средствами, да, обработать. Есть службы, которые занимаются клинингом и убирают все запахи, даже вот самые стойкие. Может быть, это выход. Посмотрите в эту сторону. А почему продать? Продать, купить новую и сдавать ее, так?
0: Нет, мы хотели просто, ну, чем делать ремонт под, да, под новых жильцов. Может быть, проще продать, чтобы они сами сделали то, что им нужно. Потому что там все нужно менять. А мы хотели бы, вот, у нас дочь подрастает, мы хотели бы дочери эту квартиру. Ну, сейчас получается, что для дочери это не вариант квартиры. Пока.
1: Извините.
3: Ну, а если ее привести в чувство, это все равно, наверное, будет бюджетнее. Если вы продадите ее в таком состоянии, в котором она есть сейчас, например, чтобы не вкладывать деньги, она все равно будет стоить дешевле, чем она могла бы стоить, если бы она была в порядке. Вам же все равно придется добавлять какую-то сумму денег для того, чтобы купить другую квартиру, которую вы захотите дочери оставить. Может быть, имеет смысл подумать, чем убрать запах?
0: Да, Яна, вы правы абсолютно, потому что мы посмотрели цену вот буквально пару часов назад. За такие деньги мы не можем купить новую, даже меньшую квартиру.
1: А сколько комнат или там сколько площадь квартиры?
0: Однокомнатная студия, 31 квадратный метр.
1: Ну, все-таки, мне кажется, стоит попробовать привести ее в чувство.
4: Ну, что, какие квартиры я видел, все приводили. Чувство, да. Ну, кошка. А до этого кошки у нее, когда вот вы говорите, все было хорошо, у нее до этого кошки не было?
0: Я не знаю, когда мы приходили, вот в течение 2 лет, кошки не было. А вот в течение последних, говорю, нескольких месяцев, видимо, там или кот, или кошка, я не знаю,
4: ну, что давайте,
0: это было.
4: Ну, давайте.
0: Вот там несколько кошек было.
4: Номер страницы, номер строчки.
0: А, давайте 7-я страница, 7-я строчка, сверху.
1: Погадайте, мы в тупике. Что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику. Начали делать ремонт, а может продать? Как быть?
4: Обсушился я на солнышке и пошел дальше, продолжал мышонок.
1: Ну да, попробовать сделать все. А может быть, вы просто такой впечатлительный и вообще сами по себе чистоплотный человек, что для вас это ужас, а любой другой человек, ну или многие скажут, в общем-то, ничего,
4: я говорю, сделать простенький косметический ремонт и минимальную мебель.
3: На самом деле с запахом очень сложно. Самая первая квартира, вот, которая у меня была, которую мы купили, она была куплена у дамы, у которой жило несколько животных, несколько собак и кошек. И она, когда уезжала, она могла их там на 2 недели оставить одних в квартире. И они там вот делали все, что было необходимо. И ты не представляешь, какой стоял запах чудовищный. Я понимаю, что, ну, на самом деле, то, о чем говорит Ольга, может носить самый ужасный вообще характер. Да ничего, она у меня месяц стояла, или даже 2 месяца стояла просто с раскрытыми настежь окнами, потому что туда даже зайти невозможно было. Нет, а потом уже все выжигали, прям брали и сжигали огнем все вот эти штуки, потому что это невозможно.
4: Вы справились с этим?
3: Да, мы убрали запах и жили потом там. То есть это все возможно сделать, но это надо заморочиться, это понятно, что это требует

0: энергии, денег, конечно, немалых, но в любом случае, мне кажется, это выгоднее, чем продавать и покупать, потому что вам придется добавить еще больше.
1: Оля, в любом случае, желаем вам решить эту проблему. А раньше уксусом выводили все эти запахи, потом появилась куча разных.
2: Сколько лет назад вы жила?
0: Мы проходили вот этой штукой, которая огонь выпускает.
1: Это сколько лет назад было?
0: Господи, мне был 21 год. Это был лет назад. А сейчас вообще есть вот эти нейтрализаторы запахов. Я уверена, что если пройти вот так вот стены там, и вот это вот все просто тщательно обработать.
1: Специалисты иногда дешевле нанять, да, и выведут тебе все, зальют.
0: Ну вообще это ужасно, конечно, вот так вот. Держите, Оль.
2: Но не черная полоса.
0: Ну нет. Оль, все будет хорошо.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 45 минут в столице. Мы хотим вам напомнить вот о чем. Что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Мы, внимание, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике в жизни клоунов. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе, внимание, сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик «Трест Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза Хоронько-оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте karandashfest.ru. ООО «Tickets Cloud», УГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 3-6+.
2: Уже на следующей неделе пройдет «Карандаш-фест». Отвечая на ваши вопросы, на сайте karandashfest.ru есть программа. 31 июля будет конкурс детских цирковых студий и «Анима Аллегра», философский спектакль «Симфоцирк Ода», «Пантомима», «Магические фокусы» и «Ироничная клоунада». Это все 31 июля. Основная программа, которую, собственно, и будем мы вести, будет 1 августа в субботу, куда мы вас всех и приглашаем. И встретимся с вами на главной сцене. Вся подробная информация, расписание, трансферы, билеты, все это есть на сайте karandashfest.ru. И самое главное, дорогие друзья, есть разные категории билетов. Есть семейные, детям до 10 лет билет не нужен, парные билеты и так далее. Там же можно посмотреть, кто выступает, подробно изучить, что это за коллективы, что это за музыканты. Все они в своей нише легенды. И если у вас нет планов на 1 августа, мы рекомендуем посетить чудесный, красивый, уютный, невероятно фотогеничный город Старица, где и пройдет фестиваль «Карандаш-фест» с семьей. Обязательно, потому что это семейный праздник. Ну и можно увидеть будет нас в костюмах.
3: Мы будем расставание куклами?
2: Редкость. Нет, у нас будут органичные
3: человеческие образы.
2: Ну, да.
1: Ну, я надеюсь, грим-то будет.
2: Цирковые, да,
3: цирковые,
2: конечно.
3: Класс.
2: Цирковые образы у нас будут.
3: Ой, супер. Я в нетерпении. Вообще, мне кажется, это прекрасная возможность оставить об этом лете шикарные воспоминания.
1: Будешь клоунессой...
2: Янус.
3: Янус?
1: Нет, не надо клоун.
3: Клоунесса Янус? Януца.
1: Ну, давайте не будем уже.
3: Как Ленский меня тут однажды назвал Чиполлино. Ну, Чиполлянова. Лукьянова, Чиполлянова, Чиполлино, Чиполлона.
1: И что? Ну, ты вся расцвела после этого.
3: Янка Лук.
2: До Старицы, кстати, 2 часа ехать на машине. Если у вас нет своего транспорта, то есть общественный транспорт, есть трансферы автобусные. Все это на сайте «Карандашфест» можете изучить. Мы будем там с утра и до вечера, естественно.
1: Глубокого.
2: Глубокого, Саша.
1: Глубокого театра.
3: Ну, я так это все люблю. Я так люблю цирк, клоунаду.
2: Я в прошлом году вел первый «Карандаш-фест». Это уже второй «Карандаш-фест». Я изучил Старицу, поэтому знаю места.
1: Где можно сфотографироваться.
2: Куда вас можно сводить, Александр.
3: Понял, да, что нас можно выпускать там.
2: До встречи на «Карандаш-фесте» 1 августа.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. «Актив» от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с «Джеланд J6». Звоните 203-93-56. «Квазар Казань». Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
7: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Папа, еще круг!
13: А я на боулинг.
14: Мам, я в игровые автоматы.
15: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 9 мирных жителей погибли за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины. 77 человек получили ранения различной степени тяжести. Такие данные привел в РИО губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе Макс он уточнил, что погибшие являлись жителями Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов. Среди погибших один ребенок. Пострадавшие обращались к медикам в 7 округах Белгородской области. Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его данным, площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Губернатор добавил, что после разбора поврежденных конструкций к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину пожара. Молодые учителя получат дополнительную поддержку на старте карьеры. Система наставничества начнет действовать с 1 сентября и должна стать механизмом развития и передачи опыта. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения страны Анна Борисова. Комментируя указ президента России о дополнительных мерах поддержки учителей, в беседе с РИА Новости она пояснила, что начинающий преподаватель должен получать поддержку наставника не менее одного года после начала педагогической деятельности. Борисова подчеркнула, что наставничество в указе рассматривается как механизм поддержки и передачи профессионального опыта, а не как форма контроля. Главы МИД участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии собрались на Филиппинах. Ежегодная встреча с участием стран-партнеров, включая Россию, США и Китай, продлится до 24 июля. В повестке саммита, помимо региональных проблем, стоят вопросы энергетической безопасности, в том числе ратификации соглашения АСЕАН по безопасности в нефтяной отрасли. Россию в Маниле представляет глава МИД Сергей Лавров. Как ожидается, в рамках дискуссии он изложит российскую оценку ситуации в Азиатском Тихоокеанском регионе, включая его милитаризацию со стороны западных стран. Самыми безопасными ягодами являются жимолость и черная смородина. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Емилова. В беседе с РИА Новости она отметила, что эти ягоды редко вызывают аллергические реакции и имеют низкую калорийность. Жимолость и черную смородину можно есть от души, но не больше 1,5 стаканов в день, уточнила специалист. В случае появления неприятных ощущений в желудке, необходимо прекратить употребление этих ягод и обратиться к врачу. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 июля. Еще 21 июля только. Будет страшно, когда буду говорить 21 августа.
2: Почему страшно?
1: Ну, потому что заканчивается лето, тогда уже будет.
2: И будет золотая осень.
1: Но до 26 градусов обещают синоптики сегодня. Переменная облачность, возможно, и они идут, и будут дожди.
3: Давайте посмотрим в календарь.
1: Давайте, смотрите.
3: Итак, день нездоровой пищи.
1: Нездоровой?
3: Нездоровой, Саша, пищи.
1: Съесть торт.
2: Наконец-то.
3: В 1804 году в России принят первый цензурный устав. В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны. Очень много разговоров по этому поводу, но все космонавты, наши космонавты, с которыми мы говорили и задавали им вопрос, были ли американцы на Луне, говорили в один голос, что да, конечно, были, и тут никаких...
1: Там же флаг стоит, поэтому в следующий раз, когда... Я не знаю, мы ли это будем или нет. А, вот. Судя по последним тенденциям, наверное, все-таки американцы.
3: Саш, комментариев было к этому видео, которое все публиковали. И разные варианты есть, что они действительно высадились, но не смогли снять все это.
1: Самое...
3: И потом снимали в павильоне.
1: Самое страшное, что... Мне кажется, здесь, в России, больше верят в то, что американцы были на Луне, чем сами американцы. Вот у них, ну, потому что это было связано с тем, что какое-то катастрофическое количество денег тратилось на эту программу.
3: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович в 1613 году.
1: Про Хемингуэя что-нибудь есть?
2: Хемингуэя. Гарри смотрит, что там связано с Хемингуэем сегодня в этот день, я верну на пару шагов назад. Ты говоришь, в России был принят первый цензурный устав, да, в 1804-м, так звучит, да, как будто до этого были все нецензурные.
1: Янка, это на самом деле страшно, это введение цензуры.
2: Да, нет, я просто говорю, это первый цензурный устав, как будто до него были все нецензурные исключительно.
3: А у Нонны Гришаевой сегодня день рождения, 55 лет ей, между прочим.
2: Ой, поздравляем.
3: Когда-то лицо наше радио, и она снималась в рекламе нашего радио. Саша, Ростсельмаш сегодня отмечает 97 лет.
1: А почему ты говоришь,
3: Саша? Основания, не знаю, мне почему-то с тобой ассоциируется.
2: А Эрнест Хемингуэй родился в этот день, Саша.
3: Ростсельмаш, да.
2: Хемингуэй родился в этот день, 21 июля, в 1899 году, 127 лет назад.
1: Эрнест Хемингуэй. Тема наша Эрнест Хемингуэй.
2: Может быть, кто читал против тех, кто не читал, или как-то по-другому мы свяжем нашу тему?
3: Ну, давай, Янг, тут тебе виднее.
2: Ну, вы читали Хемингуэя?
3: Ну, Старика Мори я читал.
1: Ну да, я уже
2: обязательно. Мне кажется, Старика и Мори, наверное, вообще все читали. Это такая классика его, абсолютная.
3: Я знаю его мужские взрослые пристрастия к разным напиткам. Вот об этом очень много легенд ходило. И коктейли называли его именем и так далее. Ну давайте, да, кто читал против тех, кто не читал. Просто сегодня будет, разыгрываем мы.
2: Разыгрываем мы, кстати говоря, два билета на шикарный концерт «Князя». Вот так вот, друзья, и состоится он уже совсем скоро, буквально через пару минут расскажу, что и как.
1: Давай.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Наемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 10 часов и 16 минут в столице, давайте играть. Кто у нас на связи?
2: Евгений у нас на связи. Хемингуэя не читала, но книга есть. Может, еще доберусь, написала нам. Евгения, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Сегодня нечетное число, значит, у вас преимущество. Мать Хемингуэя была оперной певицей, кстати, и хотела, чтобы он посвятил свою жизнь музыке и пению в хоре, хотя таланта у него к этому не было. На каком инструменте он играл ежедневно? По велению матери. Скрипка, фортепиано или виолончель?
4: Давайте фортепиано.
1: Кстати, каждый правильный ответ будет усложнять жизнь вашему сопернику. Это виолончель. Что подарил дедушка Эрнесту, когда ему было 12 лет? Ружье, микроскоп или печатную машинку?
4: Сложный выбор у меня между ружьем и печатной машинкой.
1: Дед.
4: Давайте ружье.
1: Дедушка подарил ему ружье. Да, дедушка подарил ему ружье. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, из неволи он застрелился. Хемингуэй настойчиво пытался попасть на войну, но его не брали в армию из-за проблем со здоровьем. А что со здоровьем-то было не так в те молодые годы? Проблемы со зрением, тугоухость или ноги разной длины?
4: Предположу, что ноги разной длины.
1: Я не знаю, ну, в общем, проблемы со зрением были у него. Я не знаю, из-за разной длины ног не брали ли в армию. Но он все же добился своего, устроившись шофером в Красный Крест и даже получил итальянскую медаль за отвагу. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса, чтобы победить.
3: Ну что, давайте теперь следующий участник, пожалуйста.
2: Все, кто читал Хемингуэя, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте, кто с нами играет?
2: Александр играет с нами, любит Хемингуэя, много чего читал. Саш, доброе утро.
3: Так.
4: Доброе утро, наше.
3: Доброе утро.
5: Александр, ну давайте сразу к вопросу.
3: Вы грустны или мне показалось?
4: Нет, вам показалось, Александр.
3: Хемингуэй очень любит животных. У него было более 20 питомцев. Каких? Кролики, канареек или кошки?
4: Мне кажется, кролики.
3: Напоминаю, вам нужно ответить на два вопроса.
4: Угу.
3: Потомки Снежка, любимого кота Эрнеста, сейчас живут в его доме-музее в США. Их там более 40, и они признаны национальным достоянием США. Кстати, кот был полидактильным, 6 пальцев на лапах, и все его потомки также полидакты. Вот, так что это кошки,
4: угу,
3: которые, наверное, тоже гадили. Куда хотели.
5: Наверное, Саш.
3: Но запах удалили. Как ласково называют Эрнеста Хемингуэя поклонники его творчества во всем мире? Вам нужны варианты?
4: Нужны.
3: Дедушка Эрни, папа Хэм или дядюшка Море?
4: Мне кажется, дядюшка Море.
3: Вы только что проиграли, друг мой. Это папа Хэм. Папа Хэм. У Хемингуэя был любимый бар. Однажды он похитил кое-что из бара, заявив, что оставил там так много денег, что это теперь принадлежит ему. Как это по-нашему. А что он унес себе домой? Музыкальный автомат, винный шкаф или писсуар?
4: Так, музыкальный автомат, винный шкаф или писсуар. Наверное, винный шкаф, потому что он любил это дело.
3: Писсуар. Владелец бара, кстати, не стал возражать.
2: Он сказал, что я прокакал буквально в этом баре столько денег, что имею полное право им владеть.
3: Точно прокакал?
2: Ну, он сказал в более грубой форме, да. Ну, прокакал.
3: Ну, видите, как погрузилась.
2: Да, ну это просто интересный факт.
5: Называть эту форму.
2: Эту форму, да. Чувствую некую неловкость, знаете ли. Ну что, благодарим вас, Александр, за игру. А Евгению, нашу первую участницу, спасибо, мы поздравляем, да, с победой. Жень, вы отправляетесь на суперический, буквально шикарный концерт «Князя», который состоится 7 августа в Лайф-арене и будет посвящен памяти Михаила Горшенева.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступны на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 38 минут в столице. Сегодня у нас 21 июля.
2: Плохие новости.
1: Плохие новости?
2: Да.
1: А что такое?
2: Летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D. Многие говорили, зачем ты пьешь там дополнительно этот витамин? На солнышке нужно чаще бывать, и все будет хорошо. Так вот, ученые наблюдали за добровольцами. Их было практически 300 человек, 299, регулярно, измеряя уровень витамина D с помощью анализов крови. Выяснилось, что более 55% участников старше 65 лет и свыше 72% людей с темной кожей имели показатели ниже нужных значений. При этом переход от зимы к весне и лету практически их не изменил. Уровень витамина D не восстанавливался даже летом. Ученые объясняют это несколькими факторами. С возрастом кожа хуже синтезирует витамин D под воздействием ультрафиолета. Кроме того, меланин, отвечающий за темный цвет кожи, часто блокирует какие-то там лучи, из-за чего людям с более темной кожей требуется больше времени на солнце для выработки такого же количества витамин.
1: Ну, тут, на самом деле,
3: да.
1: Кожа уже не та наша с тобой.
3: Не надо тут обобщать, пожалуйста.
2: Больше к темнокожим людям все-таки относится. Наверное, нам проще получить витамин D от солнца. Всегда говорили, выйди на солнышко, и вот тебе витамин D. И все будет хорошо. Главное тут не переборщить.
3: Очки не надо надевать солнечные, говорят, что он через белок, я слышала, проникает. Ну,
2: кажется, это не точно. Столько мифов по этому поводу. Сейчас, наверное, специалисты
1: в голову. Через глаза, да?
3: Через глаза,
2: смеялись, да. Янка, да.
3: Ну, я не претендую.
2: А еще нужно рот просто открывать, когда на солнце смотришь, чтобы уж наверняка попал. Вот, как Александр сейчас делал. Шире, Саша. Выйди на улицу, как раз солнышко выглянуло. А
1: только через рот попадает?
2: Да я шучу, я не знаю. Да,
3: у тебя точно только
2: мне
3: через рот.
2: Однажды врач...
3: Так и ходи.
2: Сказал, я вот пил, как мне казалось, ну вот обычные витаминки, знаешь, которые в аптеке продаются, там самые простые. И врач мне сказал, что там такая мизерная дозировка этого витамина D, что можно всю жизнь его пить и повыситься.

0: прописали мне витамин D в каплях.
1: Ну, а у меня тоже капли.
0: Да. А, не, а я пил вот, ну, знаешь, эти витаминки, которые...
2: Рыбий жир,
0: да,
2: вот.
1: Нет, рыбий жир — это омега, омега-3.
0: Есть, витамин D, сейчас это не будем называть бренды, да, но есть витамин D в концентрированный, Сашка, в каплях.
2: Вам солнце не нужно, можно и без солнца.
0: Солнце всем, мне нужно очень, я люблю солнце.
2: Нет, я к тому, что если вас поместить в ящик.
1: Не, у меня есть капли, но я, честно, я забываю. Это ужас вообще. Я вообще забываю про витамины. Ну вот, у меня единственное, что я говорю, я люблю вот эти травки свои всякие там зеленые.
2: Так у тебя свои витамины. Вот. Ты можешь свою аптеку открывать.
0: Да.
2: По лекарству бодрости. Ты просто будешь, у тебя только, ну, как я не знаю, из тебя высасывать будут вот эти витамины и людям раздавать. Ну, это как ты сама решишь. Либо раздавать, так на это не все люди способны. Скорее всего, продавать. Вот,
0: за сумасшедшие. Продавать. Я не знаю, правда это или нет. Может быть, это очередной миф, что газон с финала чемпионата мира по футболу нарезали на куски, упаковали в специальные такие герметичные пластиковые кубы и продавали по несколько тысяч долларов.
1: И отбили все эти, да?
0: Они давно уже за счет своих этих гидропауз водопоев много чего отбили. 10:42 в Москве. Доброе утро. Сегодня у нас уже вторник, 21 июля.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Ну, радостная новость вам, дорогие друзья. Китай продлил безвизовый въезд для россиян до конца 2027 года. Об этом говорится на портале МИД. Да. Так что все те, кто любит Китай, все те, кто планировал, но откладывал по разным причинам.
3: Кто еще не успел накопить, у нас еще есть время.
2: Да, пожалуйста, можно посетить. И есть пляжный Китай, и
4: материковый,
2: промышленный, да. Александр, вот...
4: Мне в следующем году водительское удостоверение заканчивается, я его сейчас посмотрел.
2: Да ты что?
4: Да, 6 сентября.
3: А его так просто продлевают или надо экзамены сдавать? Так просто, да? Ты приходишь?
4: Не знаю, тем, кто родился здесь и отдал всю жизнь этой стране, так дают.
2: У меня знакомая ходила получать паспорт, ей 45 лет исполнилось, и ей сказали: поздравляем с похоронным паспортом.
4: Это кто сказал?
2: Сотрудники паспортного стола.
4: Ну за что?
2: В шутку, да. Такая вот. Ну, последний паспорт. Хотя ты его можешь менять, мне кажется, хоть каждый год.
4: Но если ты ему, с ним что-то случается, ну, да, ты будешь платить штраф.
2: Ну, большой штраф.
4: Ну, не маленький, это же, ну, в смысле, для каждого, наверное, каждый сам.
3: Для кого-то большой, для кого-то маленький.
2: Но для Лепса большой.
4: Для Лепса маленький.
2: Для Лепса маленький. Заявил, что россияне как-то выживают на 200-300 тысяч рублей в месяц. Не понимает, как можно выживать на эти деньги.
4: Да когда он сказал такую? Ну,
2: где-то он сказал, на него все накинулись. Причем он,
4: люди это, таких денег никогда не видели.
2: Он это обозначил, как, знаешь, ну, серию, что вот это минимальный.
4: Ну, я и говорю,
2: он говорит, там есть люди, которые там несколько миллионов зарабатывают, а есть, которые выживают на 200-300 тысяч.
3: Рассказали правду?
2: Это
3: человек?
2: Не точная цитата, я сейчас не берусь утверждать, поэтому... Знаю только, что из-за этого интервью или из-за этого комментария его пытаются отменять. Но вроде, у нас не работает эта система.
4: Вроде не политика, а так оторван.
2: Ну да. Да.
4: Ну, я думаю, что не со зла Григорий сказал это.
2: Я думаю, что не со зла, просто не знает, как вообще там...
3: Бывает на самом деле, что бывают и другие...
2: Нет,
3: да?
2: Он знает, но уже он начинал-то тоже с низов, но давно уже находится там где-то.
3: Ну, видишь, нам написали, что эту сумму он указывал на семью с детьми, а не на человека.
2: Да, на семью, я не говорю, что про человека. Но он говорит, как россияне выживают, ну, имеется в виду семья.
3: Ну да,
2: да.
3: Семья.
2: Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. И сегодня будет переменная облачность и дожди. Ну и берегите себя.
4: Да, это самое главное. Берегите себя, заботьтесь о своих родителях.
2: До завтра.
4: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: На нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Свыше 800 тысяч квадратных метров жилья передано под заселение в рамках программы реновации за первое полугодие. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, лидером по данному показателю стал Юго-Восточный административный округ. Заммэра также отметил, что во всех районах развивается транспортная и социально-бытовая инфраструктура, выполняется благоустройство территории, создаются детские и спортивные площадки, площадки, зоны для отдыха и прогулок, а также проводится озеленение. Контролеры московского паркинга с начала года помогли водителям более 144 тысяч раз. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он напомнил о том, что москвичи и гости города могут обратиться к контролерам московского паркинга, если у них возникли разные вопросы. Один из самых задаваемых – как оплатить парковку. Также автомобилистов часто интересует, как внести изменения в парковочную сессию. Кроме того, иногда водители сомневаются, можно ли оставить машину в конкретном месте. Как отмечает сайт nsn.fm, в Москве штраф за неоплату парковки для физических лиц составляет 5000 рублей. Движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах в районе Хамовники в ближайшие выходные. 25 и 26 июля в Олимпийском комплексе «Лужники» пройдет серия концертов. Оба дня с 8 вечера до окончания мероприятия будет временно перекрыто движение по ряду улиц и проездов, полный перечень которых можно найти на сайте мэра и правительства Москвы. Водителей просят строить маршруты заранее. Горожанам предложили выбрать фильмы для акции «Ночь кино». Голосование проводится в проекте «Активный гражданин». Его участники смогут стать соавторами специальной программы, которую представят на четырех площадках сети кинотеатров «Москино». Как пишет портал mos.ru, в этом году показы будут посвящены юбилейным датам со дня рождения знаменитых советских актеров. 130-летию Фаины Раневской, столетию Евгения Леонова и Евгения Евстигнеева, а также 90-летию Леонида Нида Куравлева. Активные граждане могут выбрать по одному фильму с участием каждого из этих артистов или предложить свои варианты. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, на ВДНХ минимальная температура составила 19,2 градуса. Позднякова уточнила, что предстоящая ночь в Москве также будет теплой. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На Урале предотвратили теракт по заданию украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, житель Тюмени готовил подрыв на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе. По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР по личной инициативе связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт. В ходе разведки участка железнодорожных путей мужчина изучил систему охраны и график движения составов, выявив уязвимые места для размещения взрывчатки. Он приобрел компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике. При задержании у тайника он открыл стрельбу из автомата Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Глава правительства призвал стимулировать спрос на российскую продукцию. Михаил Мишустин провел встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. В ходе общения премьер-министр также отметил важность создания в стране импортозамещающих производств, помощь в реализации инвестиционных проектов, модернизацию предприятий и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Мишустин попросил Петруцу держать эти вопросы на личном контроле. Корабль военно-морского флота России провел учения с боевой стрельбой в международных водах у берегов Англии. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и готовы обеспечить защиту национальной безопасности, говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства. Известно, что перед учениями российское судно уведомило британский патрульный корабль о намерении провести стрельбы. МИД Китая высоко оценил безвизовый режим между нашими странами. Это решение укрепит дружбу и способствует сотрудничеству двух стран, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лин Цянь. По его словам, отмена виз будет содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях. Как напоминает РИА Новости, Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Наша страна ответила аналогично в декабре. В этом году обе страны продлили без виз до конца 2027 года. Небольшой самолет сел на крышу дома в техасском городе Хьюстон. Пилот пытался приземлить самолет на ближайшем летном поле, но не смог этого сделать. В инциденте был задействован двухместный легкий самолет, но пилот был единственным пассажиром на борту. Он госпитализирован, а пострадавших внутри дома не сообщается. Расследование инцидента продолжается. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Великая радость произошла в моем доме. 3 месяца я ждала этого дня. 3 месяца назад сломалась моя посудомоечная машинка. И вот, наконец-то, сегодня ночью мой любимый муж установил мне, нам, новую посудомоечную машинку. Да так увлекся, что установил заодно и кран, и фильтр стационарный, и вообще очень много чего сделал. Молодец.
2: Да, Алиса Михайловна, вроде так посмотришь на тебя, женщина умная. Очень умная. Вроде бы в психологии хорошо разбираешься. А то, что ты сейчас подставила сотни тысяч, миллионов мужиков, которые сейчас жены нас слушают. И...
1: которые тоже что-то обещали.
2: Ты зачем это сделала? Тебя кто за... Ладно.
1: Я?
2: Да, все, я
1: А
2: понял.
1: Я это сделала для того, чтобы
2: учишь,
1: мы с вами могли...
2: Учишь, ничего не понимают.
1: Это сделала для того, чтобы мы с вами смогли обсудить эту тему, конечно же, сегодня в нашем первом часе. Обещанного 3 года ждут. Чего вы ждете уже очень давно? Вам это пообещали.
2: Это еще такое глобальное. Это не вот то, что вам сказали. Мы вам дадим квартиру.
1: Да, лампочки вкрутить. Вот вы сказали мужу, муж, мне не нравится цвет лампочек в коридоре. За меня они слишком тусклые, какие-то холодные. Они вам, да. И все, и прошло, с тех пор прошло 4 года.
2: Но те лампочки еще все же горят?
1: Ну, они горят, но они противным светом.
2: Вот, я тебе могу сказать.
1: Раздражаю, бесят.
2: Где-то какой-то психолог, сейчас очень известный, такой на «С» начинается, не помню. Чувак такой.
1: Сатья Дас?
2: Да.
1: Он не психолог, он повар.
2: Да плевать. Классный харизматик. Ты знаешь, хорошую семью еще нужно уметь приготовить и хорошие отношения. Так вот, у него на майке было написано, мужчина никогда не будет чинить то, что работает. Намек поняла?
1: Но...
2: Махни сумкой.
1: Лампочка, ой, нет, я тебя умоляю. Мне еще ваша голова нужна.
2: Вот. Ладно, обычно 3 года ждут. Смотрите, 2 года мы с Алисой Михайловной душа в душу.
1: Ну, конечно.
2: Работаем, да.
1: Ну, зачем ты врешь нашим слушателям?
2: Потому что все врут. И грустят, и плачут, и страдают. Ну, неважно.
1: Хватит описывать свой вторник.
2: Короче говоря, я говорю, так, Михайловна, садись, учи пульт.
1: Я говорю,
2: учи пульт, да. Но учеба, концерты, болезни, работы, просто плохое настроение, склероз Ленского. В итоге Михайловна сидит там, где она сидит.
1: Да, и прекрасно я себя чувствую.
2: А все.
1: Работает же.
2: Я не люблю, когда люди рядом со мной чувствуют себя хорошо. Я из-за этого страдаю. Ладно, друзья, давайте. Обещанного 3 года жду. Давайте без вот таких вот глобальных вещей, а просто немножко расслабимся. И так скажут, ну, замок поменять надо. Я буду 2 замка меняю себе в двери входной.
1: Да, когда вам что-то пообещали, что до сих пор не сделано, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров. Все работает. А мы ждем ваши сообщения, будем их читать и обсуждать.
0: Наша реклама.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
6: Знаете ли вы?
7: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука. Но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы тему обещанного 3 года ждут. И конкретно ваша история, когда вы что-то пообещали и не сделали.
2: Так, друзья, поехали. Привет, дневное шоу. Меня подруга зазывала к себе на работу с фразой «Да сидеть в потолок плевать». Что ж, через 2 месяца будет 10 лет, как работаю с ней, а потолок так и не оросили слюной.
1: Привет. Ладно, моя смешно. Жена поправилась после родов и пообещала за месяц похудеть. Прошло 4 года, ничего не поменялось. Ну, не критично, уже привык. Но я тоже хорош. Пообещала 10 лет назад отремонтировать ящики шкафа. Ну, уже шкаф пора менять. Я вам так скажу. Похудение после беременности – это не совсем то, что можно как бы сделать, просто вот захотеть и сделать. Очень часто дело в том, что именно из-за беременности сбиваются очень многие гормональные процессы, которые до этого работали как-то, и уже человек к ним привык, к этим законам своих гормонов, скажем так, и привык с ними взаимодействовать. А теперь надо все перестраивать заново. А теперь гормоны такие, что ты подышал возле морковки и набрал 3 килограмма. Да, к сожалению, так и есть.
2: Да, понимаю. И тут я церковно полностью...
1: Как это?
2: Слышите, да? Я полностью поддерживаю слова Алисы Михайловны Вокс. Это правда.
1: Да. Привет всем из Евпатории. Жена 4 года назад пообещала восточный танец. Вот все еще жду, пишет нам Юрий.
2: Юр, я тебе честно скажу. Я пару раз видел домашний стриптиз, показанный мне.
1: А я думала, показанный мной. Ну, типа того.
2: Я это тоже делал. И поверь, результат был такой же. Ничего более кошмарного, чем... Ну, если жена будет чем-то профессионально заниматься, ну, там, восточными танцами, тогда окей, это очень красиво. А если она повяжет скатерть поверх, там, труханов, что-то там себе прилепит на бюст и будет этим трясти, поверь, я не уверен, что... А вдруг не захочется?
1: И потом ты будешь...
2: А вдруг расхочется? Не надо!
1: А вдруг на ха-ха пробьет?
2: Вот, это лучший случай будет. Это лучший случай, и если еще она поймет, тогда вы будете оба хихикать, и это будет классно. А если нет, ой, не, Юр, не надо, ты что, не надо. У тебя в голове все равно красивее, чем это будет в реальности, даже если это будут суперпрофи делать.
1: Поверь. Добрый день, ребята, пишет нам. Мне муж домик в саду обещал построить, точнее, я так думала, что он обещал. После снятия розовых очков поняла, что любовь к каркасным домам не является обещанием построить дом. Пришлось поменять мужа. Новый муж не говорит про каркасные дома, он просто что-то постоянно делает в саду.
2: В саду? В доме, который построил предыдущий муж?
1: Нет, он ничего не построил, он обещал.
2: А, обещал. Ну, все, конечно. Я понял. Ну, зато есть сад и сад, все, молодец.
1: Здравствуйте, да, отец обещал маме сделать гладильную доску. Сначала лет 20 делал ножки металлические. Потом они лет 25 стояли и ждали, когда он сделает доску для глажки. Обоих уже нет. Доски гладильные мне в наследство не досталось. Когда вышла замуж, доску купили, конечно же, но ею практически не пользуюсь. Привыкла гладить на полу или на столе, как мама всю жизнь гладила. У нас гладильной доской дома называется стойка для котов, где ты ставишь кота и гладишь его.
2: Ну вот, в этом смысле.
1: Да.
2: Добрый день. Я полтора года назад маме подарила рамки для фото. И уже все это время обещаю распечатать фото и повесить их. Сегодня время пришло. О, если мы вас подтолкнули, то да, Михайловна молодец, тему завела.
1: Доброго дня, 35 годиков. В браке были 6 лет. Развелись, но 3-й год как развелись. Бывшая живет у меня.
2: Так.
1: Сама из другого города. Но в Москве устоялась, на заводе там. По-джентльменски не выгоняю. И уже 3-й год обещаний. Вот сейчас. И себе, и мне прогресса нет. 3 года уже. Так вы не развелись.
2: Да.
1: Вы не сепарировались, как нынче принято говорить.
2: Да, просто...
1: А ну быстро сепарируйтесь.
2: Просто у вас исчезли интимные отношения.
1: Это тоже не факт.
2: Тоже
1: подожди,
2: не факт,
1: мы
2: да.
1: этого не знаем.
2: Просто у вас такой брак, понимаете?
1: У вас просто еще штамп в паспорте растворился.
2: Так, друзья, что там было, как ты сказала?
1: Обещанного 3 года ждут. Да. Что вам пообещали давно-предавно, да так вот до сих пор как-то вот оно и не сделалось.
2: Или вы.
1: А может быть и вы.
2: Да.
1: Всякое бывает.
2: Поэтому
1: вам напишите,
2: вот видите, тут
1: когда и что вам пообещали.
2: Да.

0: быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да не просто Алиса Вокс, Алиса Вокс, у которой развивается сейчас вот так вот плащ. Нет, развивается, не развивается. Плащ развивается сзади, суперменский.
2: Ну какая разница? Супергерлский. Амонимы тоже, знаешь, хорошая штука.
1: Все спасла, все, всех спасла, я молодец.
2: Мужик,
1: да. Да, тему, давай напомним, вот у нас давно что-то не было, в эфире все сломалось, теперь все починилось. 3 года обещанного ждут, и что вам пообещали, и вот, в общем-то, только вот недавно сделали, а может и не сделали до сих пор.
2: Привет, любимые ведущие. Здравствуйте, Настя. В октябре прошлого года на прошлой уже работе пообещали повышение в ноябре. Когда я пришла с заявлением на увольнение в середине мая, мне начали, ну вот, уже почти решили вопрос с вашим повышением.
1: Это мне напоминает, когда расстаешься с каким-нибудь неудачным партнером. Он тебе говорит, ну я хотел, а я хотел жениться. И ты говоришь, спасибо, уже не надо.
2: Спасибо, уже не надо.
1: Через 3 месяца...
2: Сама.
1: Да, я уже выхожу. Как у Маяковского, помнишь, вошла резкая, как Натя, мучи перчатки замуж, сказала, знаете, я выхожу замуж. Через 3 месяца исполняется 50, пишет нам Татьяна из Тольятти. Муж обещал авто. Вижу, не будет авто. Увлеклась велосипедом. Попросила хотя бы новый байк. Слушай, сейчас новый байк бывает подороже велосипеда.
2: Но вам надо машину. Бензин потом искать, ездить.
1: Он так воодушевился, пишет Татьяна. Вот посмотрим.
2: А вот смотрите. Много лет муж обещает, что вот-вот вместо живота появятся кубики железного пресса. В этом году 20 лет, как живем вместе, до сих пор жду. Послушайте, ну если 20 лет вас устраивала эта комбинация, значит, не надо что-то делать. Потому что чаще всего с кубиками железного пресса появляется, ну, скажем так, и другая модель рядом, немножко помоложе выпуска, год выпуска.
1: Нет, там самомнение появляется, какое-то не такое.
2: У мужика с пузом самое крутое самомнение.
1: Вот это правда.
2: Они не парятся.
1: Это правда. А
2: вообще
1: знаешь,
2: прям я просто вчера, завидую. Вы
1: я
2: красавцы.
1: Я вчера наткнулась парни. На объяснение психолога, почему mm-hmm. так, почему мужчина смотрит на себя в зеркало всегда Аполлон, а женщина всегда на себя смотрит и видит вот кучу просто набор изъянов.
2: Да.
1: Оказывается,
2: без отрицательных качеств,
1: да,
2: как говорил Гудков, да.
1: Да. Оказывается, это подавленная агрессия. То есть из-за того, что мальчики проявляют в детстве агрессию, и это социально поощряемо, то есть мальчики дерутся, мальчики там войнушку играют.
2: Чё?
1: Камнями бросаются. То есть агрессия мальчика поощряет. Он же мальчик. А девочка не может ни драться, ни ругаться, ни камнями...
2: Лучшие драки, это женские, которые я видел в своей жизни за школой.
1: Говорю,
2: это капец,
1: Митя,
2: вообще. Хуже только драки глухонемых.
1: Я говорю о том, что мужские драки не осуждаются так, как осуждаются девичьи.
2: Конечно.
1: Я помню, когда я въехала верхом на старшекласснике, лупя его башкой о пол, въехала я на него верхом в учительскую, потому что заслужила, честно сказать. И его-то не отчитали. Отчитали меня.
2: Ну,
1: ты
2: конечно,
1: же девочка.
2: Конечно, а что
1: ты? Ты же девочка, девочки не дерутся. Нет, девочки, мы тоже хотим проявлять здоровую агрессию. В противном случае это вызывает вот такие вот перекосы. Короче, обещаю себе доделать стул и шкаф реставрации, пишут нам, уже 2-й год. Заказать тумбу под раковину 3-й год. Мужу не разрешаю, сделает все не то и все не так, а он терпит, святой человек. Жена художник и горе в семье. Ой, моя любимая фраза.
2: Здравствуйте, душнила. Я же не обещал 3 года науф под посуду повесить. Я не знаю, что
1: это. Я уже погуглила, это шкаф.
2: Перед 8 марта после хороших люлей повесил его за 5 минут. Сижу, говорю жене. И надо было из-за 5 минут 3 года орать. Браво, Серега. Серега из Тамбова.
1: Сергей, если вы еще живы, у вас очень мощный ангел-хранитель.
2: И чувство юмора.
1: И святая жена, просто святая. Берегите ее, пожалуйста.
2: Да, конечно.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Станет лучше.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире столичные новости, в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Таможники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий. Незадекларированные украшения были обнаружены у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая. Как сообщили в Федеральной таможенной службе, женщину остановили на зеленом коридоре в VIP-зале в ходе выборочного контроля. В ее ручной кладе и багаже инспекторы нашли различные украшения и аксессуары от ведущих мировых брендов. Общая стоимость украшений оценивается в 36 миллионов рублей. Пассажирка пояснила, что эти ценности являются ее личными, а с таможенными правилами она не знакома. Женщина признала свою вину и внесла таможенные платежи в размере 9 миллионов рублей, а также перечислила в федеральный бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, то есть более 18 миллионов рублей. Таможенники уточнили, что после этого дело в отношении россиянки прекращено. Реконструкция центрального московского ипподрома завершена более чем на 90%. Как сообщили в комплексе градостроительной политики Москвы, сейчас специалисты заканчивают возведение конюшен и конного стадиона, а также реставрацию помещений главного корпуса. Также ведется благоустройство территории на площади свыше 20 гектаров. Центральный московский ипподром был основан в 1834 году. Работы по текущей его реставрации планируется завершить до конца этого года. Прием заявок на гранты для получения высшего образования в сфере культуры и искусства начнется в столице с 1 августа. Они позволят выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100% стоимости платного обучения, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в текущем году предусмотрено 30 грантов по направлениям музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, хореографии и кино. Заявки будут приниматься до 16 августа на портале mos.ru. Суд арестовал жителя столицы, который выгуливал козу на Красной площади. Как сообщили в Мосгорсуде, 18 июля гражданин М. Магомедов выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте. На замечания сотрудников правоохранительных органов он не реагировал и в грубой агрессивной форме отказывался прекратить противоправные действия. При задержании и по пути в отдел полиции он сопротивлялся и вырывался. Суд признал Магомедова виновным по административной статье о мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде ареста на 5 суток. Где и с кем в это время будет находиться коза, не уточняется. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот Ленский придумал великолепную тему для этого
2: часа. Давай подставь меня.
1: Просто восхитительно.
2: Да.
1: Но забыл.
2: Да. Это лестница виновата.
1: И вспомнит он об этом в самый неподходящий момент.
2: Чтобы вы понимали, я шел по лестнице, она мне вылетела из головы. Я спустился по лестнице,
1: еще
2: постоял,
1: раз прошел,
2: поднялся. Сработало в этот раз. Ну что за безобразие вообще?
1: Да. А потом, понимаешь, будешь ты вот часов в 10 вечера мыться в душе, плескаться там, не
2: буду,
1: знаю.
2: У меня воду горячую выключили, я буду орать в душе.
1: Ладно, будешь ты орать в душе, и тут тебе вернется эта мысль, и ты такой: точно, гладиолус.
2: Да, надо будет записать ее тут же, отправить в наш чатик с Алисой, чтобы не забыть и потом воспользоваться ею. А так как я в ванной, мокрый, ору, нет со мной телефона, я выйду, вытрусь, мне будет хорошо, я забуду опять. Я за один день забуду дважды одну и ту же тему, друзья. Кстати, давайте на эту тему поговорим.
1: Так я про это и хотела, я к этому подходила.
2: Да?
1: Видишь, как хорошо ты меня чувствуешь уже, а? Научился разбираться хоть в одной женщине. Почти. Чуть-чуть. Поехали.
2: Поэтому я ору в душе.
1: Я умываюсь своими слезами.
2: Я вообще морж, я не боюсь холодной воды. Так, ладно, поехали.
1: Да, значит, тема у нас: когда вы что-то забыли, а потом вспомнили в самый неподходящий момент, уже не надо было.
2: Да.
1: Но вы такие посередине ничего такого. Точно! Мандела! Точно! 1815 год.
2: Или, знаешь, такой переполненный вагон метро, едет чувак. Да! Анекдот! Или вот та-ра-та-та-та-та-та. А сейчас песня вот эта вот. Да, я могу быть таким человеком.
1: Да.
2: Друзья, пишите, как называется, ну, короче, вы уже поняли, да? Когда вы что-то забыли,
1: вспомнили. Самый интересный момент.
2: Что это было, с чем это было связано? Пишите, наши боты в ваших мессенджерах работают. Вы не видите, они работают.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20. Наше радио.

0: Еленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, что вы забыли, но вы забыли написать.
2: Зачем это?
1: Вообще, на самом деле, ты знаешь,
2: нам же приходится общаться с друг с другом. Тогда, когда нам нечего читать, мы же начинаем с друг с другом разговаривать.
1: С друг с другом.
2: Как брат с братом.
1: Но приятно, знаешь что? Вот ты мне вот сейчас сказал, я увидел это своими глазьями, что люди действительно начали что-то делать благодаря нашей теме. А давай сделаем вот так вот. Дорогие друзья, а давайте вот чуть-чуть тогда не на тему, что мы забыли, потому что...
2: Ее забыли.
1: Написать, что я забыл, ведь я это забыл, правильно?
2: Ну, да.
1: Давайте сделаем так. Сейчас прям посмотрите направо-налево. Выберите одно...
2: Так.
1: Простое дело, которое вы откладываете уже хреновую тучу времени.
2: Образно направо и налево. Это если вы в офисе, ну, как бы сидите, то тут у меня компьютер, здесь у меня софиты стоят.
1: Ну, в общем, выберите сейчас одно дело, которое вы очень давно откладываете. Типа, ну, оно же маленькое, ну, потом сделано, потом. Вот сейчас выберите одно дело, напишите нам, что это за дело?
2: И сделайте.
1: Вот прям сразу. Вот прям пишите нам. А можете лучше наоборот. Сначала сделали, а потом написали.
2: Сделайте, она душнила.
1: Я почистил свои наушники. Или, например, там, не знаю, я заказал новую штору, потому что на старую уже коты там...
2: Ну, понятно.
1: Лазалку устроили, да? Вот прям вот делайте и пишите нам, пожалуйста. А мы озвучим и порадуемся все вместе за то, насколько вы сегодня продуктивные и креативные.
2: О как.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама, а опыта не оферта.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы попросили вас сделать то, что вы давно хотели сделать, но что-то вот все откладывали. Одно маленькое-маленькое дело, такой масенький гештальтик закрыть и написать нам об этом. Вот буквально вот то, что можно сделать прямо сейчас. Приветствую, пишет нам. Сейчас бахну кофейку и пройду чистить сиденье на машине, а то откладываю уже 3 месяца. Ай, молодца.
2: Полгода в итоге в эти выходные вытащил пылесос из дома на даче, пропылесосил машину. Мама, как у меня хорошо и чисто, красиво, здорово. Что ж я раньше этого не делал? Я долго не буду делать, у меня собаки. Вот, но сам факт, такой кайф, реально сделайте это. Привет, Алиса, Дима, мы с дочкой наконец ходили поиграть в бадминтон. Ирина, прям что, уже за 10 минут,
1: быстро,
2: что ли, уже
1: спи? Устали. Давно не практиковались.
2: Понимаю.
1: Ты давно вообще практиковался в спорте? Я вот 5 минут.
2: У меня перед домом, перед подъездом стоят классные, хорошие пинг-понговские столы. Там уже бабушки с дедушками играют. Я думаю, у меня есть все. Ракетки куплены, мячики, шарики подарены, все круто. Чувак, иди играй. Есть с кем? Нет? Идиот.
1: Дал чапалах Жеки, кто-то нам пишет.
2: Да, про нас.
1: Почему про нас?
2: Привет, наши. Второй год собираюсь дачу приватизировать, на которой живу. Все потом. Послушал вас и написал, и позвоню в контору, и начну заниматься приватизацией. Макс Волжский.
1: Ай, молодца. Умничка.
2: Завтра, чтобы написал, сказал, звонок сделал или нет. Вас надо всех контролировать, и нас тоже. Ну, нас особенно.
1: Привет, спасибо, что напомнили. Мой кот на работе привел беременную кошку. Она всех боится. Сейчас попробую аккуратно подойти к ней с какой-нибудь вкусняшкой.
2: Отличное дело,
1: очень благодарное. Ой, благородное, надо сказать. Слушай, благодарное, у вас потом котята будут.
2: Бог с ним. Короче, легкое сублимированное для этих самых собак. Коты жрут, офигеть, как у меня Киплинг рвет пакеты, требует еще. Не знаю, что туда положили. Ну, собаки, зараза, не едят, а кот жрет вообще. Привез ножи для Римуса на дачу после переточки. Уже поставил.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас попросили. Ну, как попросили?
2: Да.
1: Ну, сказали.
2: Посмотрите направо, посмотрите налево, выберите одно маленькое дело, которое вы можете сделать вот прямо сейчас, но давно-давно-давно его откладывали, и напишите нам, когда вы его сделаете.
1: Если вы девочка из звонка, то можете назад посмотреть. Если вы девочка из этого, как знаешь, из гоняющего дьявола, то и на 360 градусов можете взять и посмотреть. Вдруг получится. Нет, не надо пробовать. Поехали. Вот уточнил еще раз. Что это за развод такой? Дела какие? Я шкаф 3 года вешал, а сейчас прям, ага, как кинусь. Вот, пусть жена еще бесится. Нечего ее баловать. Пишет нам Сергей из Тамбова.
2: Бессмертный Сергей из Тамбова. Давай так.
1: Он мудрый.
2: Здравствуйте, наши зажигалки. А я только что прикрутила решетку на вентиляцию. Сама, которую вчера сняла помыть. Ничего
1: сама
2: себе.
1: Сама сняла. Молодец.
2: Вы прям на следующий день ее повесили? Обычно, когда ты что-то снял помыть, да потом через 3 года ты купил новое, а потом нашел старое.
1: Да. Я знаю, что сейчас понял, что если, к примеру, вот почему мудрые мужчины долго делают одну вещь какую-то там, ну что-то
2: чтобы
1: одно.
2: Чтобы не потребовали делать как, что-нибудь новое.
1: Да, как только я сделаешь, будет что-то другое.
2: Мужчина, это
1: нормально.
2: Нет, мудрые мужчины делают сразу. Конечно. Потом, когда женщина делает сама все, она вас разочаровывает.
1: Конечно, ты прекрасно говоришь. Умничка, молодец. Видите, все, она уже молчит. Все, любовь и ласка.
2: Витя, тебе жить осталось 1 минуту, 47 секунд.
1: Привет, душнилки. О чем вы говорите? Я 2 недели назад переехал из плохой съемной квартиры в нормальную. 2 недели мы каждый день до сих пор разбираем вещи. Я постоянно что-то делаю, чиню, переделываю под тебя. Я задолбался, пишет нам Саша. Саша 40 лет, он живет в Балашихе. Саша, держись, Саша. Такова наша, видишь, вот мужская доля. Зато ты не ленивый. Ты 2 недели что-то делаешь. А мог бы что-нибудь одно.
2: Добрый день, Алиса Дима. Вот только что прикрепил полку в комнате сына. 3 месяца прошло, как он меня об этом просил. Дочь просила заклеить камеру на велосипеде. Прошло 1.5 года. Сейчас займусь, честное слово. Всем в хорошем настроении.
1: Красавчик умница.
2: Не бросай эту интенцию. Давай, дойди до конца, я верю в тебя.
1: Макс Волжский уже отчитался о проделанной работе. Уже созвонились, назначили встречу 27-го, так как в субботу домой и начнем приватизировать. Все, тогда, значит, вот все, лиха беда начала.
2: Молодцом. Купил коробку передач и ручник для автосимулятора. Полдела сделал. На вторые полдела будут их прикрутить к кокпиту. Молодец.
1: К чему
2: когда
1: кокпиту?
2: Приедет.
1: Угу.
2: В программу. Привет, наши. 2 года собирался пойти в кинотеатр. Через 2 часа сеанс. Молодец.
1: Спасибо вам, дорогие подъемники. Кто-то пишет, почему-то вспоминает нас наших утренних коллег. Ну, там их редко любят, поэтому давайте хоть тут их любить будут. Пуговку пришить никак не могу. Все время на что-то отвлекаюсь. Сейчас пришью. Посмотри, вот пишет нам Кристина из Германии. Вот, мы сейчас не успеем, уже времени. Она все время откладывала обучение. Говорит, вот времени нет. А тут посмотрела такая, говорит, да есть время. Время найду. И записалась, чтобы стать еще конструктором.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 190 000 рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
6: Наша реклама.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Обломки БПЛА рухнули на территории храма в Сочи. По данным оперштаба Краснодарского края, инцидент произошел в центральном районе города. Как уточнил мэр Сочи Андрей Парашутин, во время падения обломков пострадала 7-летняя девочка. Она получила легкое ранение ноги. Ее госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь. Российские дроны ударили по оборудованию компрессорной станции «Сумская». Как сообщили в Минобороны России, FPV-дроны нанесли удар по технологическому оборудованию компрессорной станции, которая входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Это ключевой узел газотранспортной системы Украины, уточнили в ведомстве. ФАС возбудила в отношении ряда участников рынка нефтепродуктов 15 дел. Выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службе. Ведомство также проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям. Герой России Евгений Поддубный прокомментировал подписание указа президентом России о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательные функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у молодого поколения. Об этом в пресс-центре НСН сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что такая ситуация обусловлена современными привычками человека. На то, что многие недуги сейчас молодеют, также влияют малоподвижный образ жизни, неправильное питание, хронический стресс, недостаток сна, а также неблагоприятные экологические факторы. Житель Польши обнаружил необычного вора. Как пишут местные СМИ, на протяжении длительного времени мужчина не мог понять причину пропажи одежды. По его словам, на днях он вышел во двор своего частного дома и увидел, как бобер сорвал с веревки пару сушившихся на ней трусов и бросился с ними в воду. Пользователи интернета порекомендовали поляку подружиться с бобром и жить в гармонии. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да. Что, у нас тут вот пишет, сейчас скажу, Юрий нам пишет, Шушвар. Дима, привет, у нас в пятницу в 20.00, первое наше выделено, наши большими буквами, выступление, но где взять аудиторию, не знаем. Может, подкиньте нам хотя бы человек 10, пустим бесплатно по промокоду нашим. Что за промокод, я пока не знаю. Короче, это рок-концерт, это в Зеленограде будет. Зеленоград К1125. Короче, посмотрите, друзья, есть афиши, это можно... Можно посмотреть, и, как я понимаю, это прям начало творческого пути будет у людей. Это будет чуть ли не первое выступление. Прикинь?
1: Да,
2: вот это. А ты помнишь свое первое?
1: У меня открылась афиша.
2: Да.
1: Это клуб Blackout.
2: Это 24.07, Rock and Motion, Юшу Рок, Анлета.
1: Это не на правах рекламы, это
2: абсолютно,
1: на правах...
2: это наши слушатели. Просто решили поддержать.
1: Альтруизм.
2: Да, бывает такое в нашей жизни. Вот мы люди вообще добрые.
1: Да.
2: Ты добрый человек?
1: Ты знаешь, да. Но есть люди, которые этим злоупотребляют. И после этого я очень недобрый человек. Почему-то люди думают, что вот раз я добрый, то потом никогда не наступит.
2: А первое выступление свое помнишь?
1: Смотри, какое смотря.
2: Потому что... Самое первое в жизни, когда ты вышла на сцену. Все, неважно.
1: Ну, конечно.
2: Вышла ты в виде камушка в постановке.
1: Мне было 6 лет. Это была, значит, сцена большого санкт-петербургского мюзик-холла, театр-мюзик-холл. Это был спектакль «Айболит» на Зверинской улице. Мне разрешили выйти в общей сцене, где... Я не помню, как звали этих злодеев, но они поймали животных, там сюжетная линия такова, что они приехали в Африку, поймали животных, чтобы их там поработить.
2: Ага.
1: Вот. И, значит, в этой общей сцене как бы ловли животных, там была такая фабула, что там животные беснуются на сцене, ну, дети переодетые в животных.
2: Ну, они, да? Понятное дело.
1: А злодейка и злодей, значит, связывают их сразу в охапку, знаешь, как большой-большой такой пучок укропу. Вот.
2: И ты выпала?
1: Мне разрешили выйти с краешку вот в этой вот мешанине, и мне разрешили вот попасть в этот пучок укропа. Я была самая-самая маленькая. Если костюм обезьянки еще для меня нашли, но его пришлось ушивать. Мне было 6, и я еще была очень сильно недокормленная. Была размером, не знаю, с 4-летнего ребенка, наверное, сейчас.
2: Ну ладно, так, хорошо. Вот. И в итоге все, мы поняли, это было там,
1: мне,
2: да?
1: Мне специально пришлось шить шапочку, и моя шапочка отличалась от шапочек других обезьянок. А я из-за этого страшно комплексовала, потому что я-то хотела быть как все.
2: Да, все хотели быть как все.
1: Да, это правда.
2: Это правда, если ты вообще ужас. У меня было лет 7, наверное, после первого класса, после первой музыкальной школы, года тоже обучения. Это был пионерский лагерь имени Гагарина в Ясиноватой. И я вышел в представление «Алло, мы ищем таланты» и пел песню «Прекрасное далеко» под баян. С тех пор я на сцене больше не пою. Никогда. Я вообще не пою больше. Нет, слух у меня есть, музыкалка тоже была, но я не пою больше. Все, я так спел «Прекрасное далеко», уйдя в какой-то дикий фальцет, не видя ничего перед собой. Этого стресса мне было вполне достаточно. Так что, друзья, ваше счастье, что у меня есть чувство любви к вам, к нашим слушателям, а то я мог бы и дальше продолжать петь, понимаете?
1: А почему мы это вспомнили, Митя?
2: А ну вот же первое выступление у ребят. Навеяло, а мы СДВГшники. Нам после прыгнуть с темы на тему, это дайте только поесть чего-нибудь вкусного. Не пельменей.
1: Так, заметьте.
2: Не я это сказал.
1: Да. Значит, тут нам пишут, самые злые — это бывшие добрые. А давай сделаем из этого тему часа. Когда вы были долго.
2: А я хотел про первое выступление.
1: Ну что, ну не
2: прикольно, кто. Почему? В детском саду утренники. Алло, здравствуйте. Если мы не стали звездами советской эстрады, как вы.
1: Я тоже не стала звездой советской эстрады, поверь мне.
2: Алиса Станиславовна Пьеха.
1: Советская эстрада кончилась, когда мне было 4 года.
2: Ну, вас она прям еще видна. Да.
1: Это морщины, Митя.
2: А я думал, это ваш джаз. На вас выступил весь этот джаз. Давайте, правда, первое выступление.
1: Окей,
2: да? А, кстати, насчет того, что мы вас попросили сделать дела, ну, вот те, которые вы долго откладывали там или просто, ну, не хотели, так не валялись перед глазами, мусолили и все прочее, может быть, мы даже подумаем, мы с Михайловной сделаем такую рубрику в новом сезоне. По-моему, фидбэк пошел очень хороший, и идея получилась классная. Алиса Михайловна, прям вот я бы дал бы тебе пятюню, но вижу на вас...
1: Да.
2: А руки у вас хоть и длинные, но, слава богу, пока еще не настолько...
1: Как у тираннозаврика.
2: Да. Друзья, ваше первое выступление. Помните, не помните, что это было, где это было? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ваше первое выступление мы вас спросили. Как это было вообще? Что это было?
2: Нам тут пишут, Ленский лжет. Пел он на сцене с Алексеем Яшиным.
1: Ой!
2: Видео есть. В ютубах.
1: Да, если открывать рот, значит петь. Зачем? Есть видео, где я пою арию Квазимоды.
2: Да что ты?
1: Да. Очень плохо. Где я Влада Сташевского пародирую, тоже есть.
2: Похож хотя бы?
1: Я на Квазимоду?
2: Да.
1: Ну, конечно. Конечно, это же был корпоратив другой радиостанции. Причем позднее выступление. Там все были похожи на кого-то. Там было непонятно, кто ФЭП, кто и так далее. Поэтому пофигу.
2: Привет, Дневули. Начала выступать еще в детстве. Мама на работе. На любом празднике страха сцены не было. Но с возрастом страх проявлялся. Стала вести лекции студентам. И первые лекции это было как на расстрел. Помогла риторика в Щепкинском училище. Пишет нам Анна. Аня 46. Она живет в Москве.
1: Вот. Вот. Если человек хочет, он находит способы, пути решения. Да, да, абсолютно.
2: Здрасте, у меня в школе было. В актовом зале перед всеми я в костюме Кощея. У меня был сундук типа с монетами золотыми из картона. Я должен был запустить туда руки, поднять монеты и сквозь пальцы пропустить. Приговаривая.
1: Там вот это было все приговаривая.
2: Приговаривая. Зарни, пой столын, тон жвасько. О, золото, ты горишь горячим огнем. Я не справился. Больше не ходил я на сцену. А вы просто в моменте ушли, то есть сунули туда руки, такие, а что-то не
1: получилось. И четким русским матерком манал я ваши спектакли, да. Привет, Алиса, Дмитрий. Первый раз выступал на сцене в школе в первом классе. Играл в пьесе «Три толстяка». Одного из трех, так как был пухлым. Запомнил на всю жизнь. Реакция зрителей — хохот и аплодисменты. А в школе у меня было прозвище «Глобус» за мою округлость. Ну, тут смайлик свинюхрюшки. Кстати, это тема для обсуждения. Прозвище и причина. Андрей из Москвы. Да, была такая, да.
2: Ну, да, не самая веселая, честно.
1: Ну, послушай, ну мы же, ну сейчас ты уже вырос, ты же понимаешь, да, что дети — это очень жестокие существа.
2: Очень жестокие,
1: да.
2: Вообще без тормозов,
1: а еще нет фильтров,
2: границ,
1: и нет, да, социальных вот этих вот, ну, там каких-то условностей, поэтому, да, к сожалению, очень часто их слова бьют, поэтому,
2: вообще,
1: да.
2: Вы знаете что? Вы стремились к идеальной форме. Идеальная форма — это форма шара. Вот японцы так и считают, что идеальная форма — это форма шара. Она максимально энергосберегающая и, как это, биоэргономичное. Доброго дня, наши. Помню, как пошел в школу, вроде год 90-й. Привели всех первоклашек в ДК. Концерт, все дела. Просят желающих из зала спеть или стих рассказать. Я вызвался спеть. Ну и забабахал всем группу «Ласковый бык». И ты знаешь эту группу?
1: Конечно.
2: И свою любимую песню «Рокеры, рокеры, рокеры, мальчишки, рокеры, последним открывают книжки». Ну, 1 сентября, так самое то, про книжка же песня.
1: Да, мне было 8 лет, 1989 год, в школе мое первое выступление, роль мальчиша Кибальчиша. Мне повезло, что без песен, песни люблю, но петь не умею.
2: Вспоминается рассказ Драгунского, по-моему, Денискины рассказы, если мне не изменяет память. Я пою хорошо, громко. Вот такой, я считаю, главный критерий хорошего пения, по крайней мере, в младшем школьном возрасте.
1: Абсолютно.
2: Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, ваш первый опыт публичного выступления, как это было, где это было, ваши ощущения, и, может быть, это к чему-то привело в вашей жизни, а может, вы просто подумали, как Кощей, да? Не мое это. Плюнули, прям посередине мизансцены взяли и ушли.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах Пелагеи и группы Jane Eyre. Пелагея выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею Пелагеи. По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и мои песни уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома 9, а также два новых прочтения. Живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: Послушать макси-сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: шансу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, мы с вами обсуждаем опыт вашего первого выступления. Как это было, что вам это дало? А может быть, до сих пор вы выступаете?
2: Женя из Колумбии пишет. Ой, вы прям вернули меня в прошлое. Ну да, вы же где, скорее всего? Раньше репетировали где-то в России, правильно? Женя, сейчас Колумбия, штат Колумбия, ладно. Ой, шутки, что-то прям сегодня вообще неудачные у Вокс. Я играл в школе, в каком-то классе. Репетировал очень долго, года два, но потом все-таки вышли на городской смотр. Спектакль «Отважный, рыжий и влюбленный». Я там играл ежика Нильса. Как вот времечко было, пишет нам Женька.
1: Дима, Алиса, привет. Впервые выступал в школе к 9 мая. Стоял на сцене памятником. Ну, изображал памятник. Под песню «Стоит над горой Алеша». Причем на автомате жевал жвачку и улыбался тем, кто из зала махал. Голосуха чуть не прибила. Потом долго Алешей называли, пишет нам Тема.
2: Алеш. В школе на конкурсе играл роль пьяного зайца. Из басни Михалкова «Зайцу во хмель».
1: Во хмель, все понимаю.
2: Да. Занял первое место. После этого приклеилась кликуха «Пьянь». Ладно, этот хрюк у нас смехом зовется. Просто Бред, наши вечерние коллеги подзвукивают свой смех.
1: Подзвукивают,
2: а у меня вокс для этого,
1: допустим,
2: да.
1: Привет, дорогие Дмитрий, Алиса. Первый раз выступала в школе и сразу на ведущей роли «Красной шапочки». Из всего помню свой красивый фарточек и зимнюю красную шапку. Следующая моя большая роль — 4 класс, сказка «Попея, работники балде». Я играла торговку хлебом на рынке. Орала громко: «Кому хлеб?», оглушая всех вокруг. На мой второй выход они отказались стоять рядом со мною, подлюки. Зато весь угол сцены был мой. Кстати, хлеб был вкуснейший. Поэтому ко второму выходу осталась только горбушка. Спасибо, пишет нам Наталья.
2: Ну, как мило. Первое выступление не помню, поскольку это было более 30 лет назад. Нормально вообще. Ну, ладно. Зато навсегда запомнил последнее, которое состоялось ровно 10 лет назад, в июле 2016 года. Хотя тогда еще не знали, что оно последнее. Уже в августе группа «Скоропостижно» перестала существовать. 18 лет ударного труда растворились в бытовом. 10 лет прошло, а фантомные боли не отпускают. Подпись «Бывший барабанщик». Хотя бывших барабанщиков не бывает. Да, грустная история.
1: Держись, как дружище. Говорится, музыкальная лодка разбилась о быт. Привет, тезка и чаровница радиоволны. Я помню свое первое выступление в местном театральном кружке. Мне было лет 8. Это был новогодний спектакль. Я играл стражника царя. Роль на 5-6.

0: видел я его.
1: Добрый день, выступал много. На первый раз пел песню Добрынина «Киса, киса, ты моя Лариса». Сколько же вам было лет, интересно знать? Там же надо с чувством петь.
2: Конечно,
1: с пониманием предмета,
2: с сознанием
1: Ларис.
0: Да, там еще фишка в том, что взрослые, они же не всегда рассказывают, почему они выбирают детям такие песни. Потому что сидят и глумятся. Ты стоишь, когда...
1: Да,
0: есть у них такое. Ну, в нас, в смысле. Так, друзья, ваше первое выступление. Помните, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, будем зачитывать.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие у вас впечатления от первого выступления?
2: Вот погнали. Приветствую. В пионерском лагере в спектакле играл среднюю голову Змея Горыныча с пафосно-злодейским текстом. Две другие головы играли братья-близнецы. Прошло на ура.
1: В 90-х годах подруга семьи хореограф собирала группу. В гостях пожаловалась, что проблема найти мужчину в группу. А я возьми да скажи, а я что, не мужчина? Пришлось отвечать за базар. Около года выступал в клубах, на заказниках и даже участвовал в конкурсе. До этого танцевального опыта ноль. По скриптам, основная работа – летал штурманом гражданской авиации.
2: А это вы, Станя Буланова, танцевали?
1: Первым делом самолеты.
2: Да. Привет, Дима и Алиса. Свое первое, наверное, единственное выступление помню до сих пор. Я очень выделен. Большими буквами вы поняли, стеснительное, но меня заставили выйти на сцену в образе Сорина из «Иванушек» на новогоднем КВНе в школе. После каникул отказывалась идти в школу, но мама была убедительна. Вам и там настояли, и тут настояли. Понятненько, понятненько.
1: Было 5 лет, собирались у бабушки большой семьей, я брал торшер, с него снимали верхнюю часть. Получалась импровизированная стойка с микрофоном в виде лампочки. И вот в нее я и пел «Наутилус, я хочу быть с тобой», пишет Денис.
2: Мою любимую песню.
1: Почти Элвис Пресли.
2: Да, да, да, да, да. Так, друзья, а мое первое выступление в 3-м классе в составе небольшого местного ВИА в Доме культуры. Что ж, что песня была?
1: А, мы не успеем дочитать.
2: Не успеем. Ну, если бы вы сейчас еще, то я бы сказал. Короче,
1: да.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Станет лучше.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Аэропорт Внуково вступает в партнерство Шереметьево, в рамках которого приобретает 25% долей дочерней компании «Перспектива» для совместного управления аэропортом Домодедово. Как сообщили пресс-службы Внуково, цена сделки 16,5 миллиардов рублей. Корпоративный альянс двух компаний направлен на консолидацию опыта, производственных практик и технологий. Это позволит оптимизировать систему управления аэропортом Домодедово, поддержать качество услуг, улучшить возможности для авиакомпаний и бизнес-партнеров. 17 июня прошлого года арбитражный суд Московской области обратил доход государства аэропорт Домодедово по иску Генпрокуратуры. В феврале нынешнего года дочка Шереметьево «Перспектива» была признана победителем торгов по продаже Домодедово. Она предложила цену в 66 миллиардов 100 миллионов рублей. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение более чем в 51 тысячи зданий после гидравлических испытаний. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону выходят на финишную прямую. Организация испытаний теплосетей – одно из ключевых направлений таких работ. Они разделены на 610-дневных этапов и будут полностью завершены до конца августа. В них задействовано более 3 тысяч специалистов. Всего проверят свыше 19 тысяч километров тепловых сетей. Будущие лидеры науки и технологий посетили предприятие особой экономической зоны «Технополис Москва». 80 участников программы развития кадров управленческого резерва изучили работу высокотехнологичных производств столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он отметил, что участники программы Минобрнауки получили возможность увидеть работу высокотехнологичных компаний столицы. Смогли пообщаться с инженерами, которые выпускают микроэлектронную продукцию, лазерное оборудование и промышленных роботов для всей страны. Прием заявок на гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства откроется 1 августа, сообщил Сергей Собянин. Выплата позволяет выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100% стоимости платного обучения в ведущих творческих вузах страны. В этом году предусмотрено 30 грантов по направлениям музыки, в том числе звукорежиссуры, архитектуры, включая графику и дизайн, живописи, скульптуры, хореографии и кино. Международный фестиваль музыки под небом «Гнесинки» уже в 6-й раз пройдет в столице с 6 по 16 августа, сообщил Департамент культуры. Площадкой станет историческая усадьба Апраксиных-Бутурлиных. На 3 сценах состоится около 30 концертов. От музыки эпохи барокко и романтизма до джаза, электроники, импровизации и жанровых экспериментов. На фестивале также представят новый способ звучания классической музыки. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Зеленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Кстати, вот, Лариса Михайловна, я думаю, тебе в соцсетях уже много попадалось там разных рилсов. Сейчас очень сильно вирусится все это. Ну, естественно, это промо-рекламная акция фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Оказывается, он будет у нас в России 30 июля. Это прям вот уже через 9 дней. Просто говорить, что нужно пойти посмотреть. Ну, это вот интересно, но тут уже многие сказали, что это смотреть нужно только в формате IMAX, поскольку снималось только на IMAX-пленку. И если его сделать, таким простым форматом, широкоформатным, то верхушку и низушку кадра мы не увидим. Ну, а Нолан, он же знатный чувачок. У него же кадр должен выстроен быть хорошо, классно.
1: А я думаю, ты скажешь, смотреть это можно только в формате какого лешего, спрашивается Елена, у нас... черная. Там Елена Троянская, темнокожая.
2: Темнокожая. Я думаю, чего она черная? Я думаю, нормально, можно брюнетка.
1: Это
2: сложно. Давайте, фиг его знает. Ну и Русалочка тоже, да?
1: А знаешь, да, есть спектакль «Гагарин», где Гагарин играет тоже темнокожий актер. Еще есть Анна Каренина, где Анна Каренина играет темнокожая актриса. Я абсолютно серьезно. А я, знаешь, что узнала? Что... Тунгусский метеорит
2: так.
1: упал в день моего рождения. Пусть и раньше чуть больше, чем... почти на 100 лет. Ладно, не больше, не буду кокетничать. Ну, почти на 100 лет раньше, так. чем я. Упала, собственно говоря, примерно тут же. Но главное, что того же самого числа. А давай спросим наших слушателей, а что интересного произошло?
2: Значит, да, все же гуглили в Яндексе.
1: В ваш день рождения. Пусть раньше, пусть позже, неважно. Вот день вашего рождения и...
2: И что было, да?
1: День падения Тунгусского метеорита, как
2: прикольно. У меня чуть позже меня, это сразу видно, природа стала отдыхать после того, как сделала меня абсолютно идеальным. Вот, в мой день рождения еще родилась Бритни Спирс. Кто-то, я думаю, что что-то не так головой у меня. Кто-то не так
1: головой. Это день рождения, как это, в какой день рождения там...
2: кто еще?
1: Я хочу на события, да.
2: Туда я понятия не имею. Да, я сейчас пойду.
1: А ты погугли, это же интересно.
2: Сейчас пойду. Давайте, друзья, пишите, пожалуйста.
1: Что произошло там 2 декабря, что произошло 30 июня? Вот и все.
2: Ты правда помнишь дату моего рождения?
1: Да.
2: Это трудно.
0: Наша реклама.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент? Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

пожалуйста, не бойся. Так случается со мной. Ни о чем не беспокойся.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами выясняем, что же произошло в день нашего рождения, неважно, до или после, а может быть, прямо в день рождения. И вот какие вы прислали нам
2: сообщения, да.
1: Ответики. Подушнилочки. В мой день рождения основали Константинополь. Эйнштейн презентовал свою теорию относительности. Также была демонстрация первого полароида. А в Донецке и Луганске прошли референдумы.
2: Привет, красавчики. Как нам нравится, что вы так вот по-разному нас приятно зовете.
1: Сейчас тебе не понравится. Продолжай.
2: Хорошо, спасибо. Рожден 8 марта, этим все сказано. Бедный мальчик. Ты всегда без подарков вообще.
1: Бывший директор группы «Ленинград» тоже 8. Ну ладно. Привет, тошнилки. В мой день рождения родился я, а еще тошнилки.
2: Я понял. Сейчас я вспомню, как тут блокировать людей.
1: А еще основана группа «Сектор газа» и «Советская конституция».
2: Ладно. В мой день рождения, 11 сентября, был зарегистрирован граненый стакан, и нападение было на башню в Нью-Йорке.
1: Ну, 11 сентября, да. Теперь это именно нарицательное буквально.
2: Да.
1: 6 ноября 1492 год Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. В 1919 году в Лондоне объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. Забавно.
2: Да. 8 ноября в Александринском театре состоялась премьера драмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад». Обожаю Лермонтова, сама иногда пишу стихи.
1: У мужа
2: У
1: мужа день рождения 1 июля 79 год. Компания Sony выпустила в продажу первый в мире портативный кассетный плеер Walkman TPS-L2.
2: Офигеть.
1: Легенда.
2: Да, привет, ведущие. В мой день рождения родился Ленский Митя. Это вы мой... А вам сколько 2 декабря стукнет? Пишите. Я сейчас вот...
1: Привет, ребята. Я родилась 11 июня. Вроде бы ничего такого примечательного. В детстве расстраивалась, что все разъезжаются, никого нет. Но неожиданно в 92 году, 11 июня, приняли решение Дню независимости России быть. 12 июня. И с тех пор все друзья каждый год отмечают сам со мной. Никто не трындит, что завтра на работу. Пишет нам Аня. Вот такой вам подарок Родина преподнесла.
2: В мой день рождения, 5 августа, умер Фридрих Энгельс. Об этом мне каждый год напоминал отрывной календарь. В советские времена такой календарь висел на общем стене. Ты в свой день рождения бежишь к календарю, срываешь, чтобы увидеть там что-то хорошее, там умер Фридрих Энгельс. Хорошо, что мы нормальными выросли, правда?
1: Да, вот тут пишут прям три подряд, вот реально закон даже не парных, а каких-то четверных случаев. Значит, один пишет: в мой день рождения и год рождения умер Чарли Чаплин. Кто-то еще пишет: привет, ребята, в мой день рождения произошло не самое приятное день памяти Виктора Цоя. И салют наш, 11 августа 96 год, скончалась болгарская ясновидящая Ванга, пишет Дениска из Москвы.
2: Ну, добавлю еще к этому. Да, всем тогда привет, муж родился 22 июня. И как вы думаете, чем он занимается? Изучением Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук.
1: 27 июля, мой ДРС, со школы помню, дата смерти Лермонтова Михаила Юрьевича.
2: Евгений, в один день ДРС с Владимиром Путиным.
1: Я родился 26 апреля 86 года, пишет нам. В этот же день, примерно в то же время, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, и с тех пор, в годовщину этой трагедии, когда по телевизору про нее говорят, все знают, что у меня день рождения. Как-то грустно.
2: Да.
1: Очень грустно.
2: Российская империя в день моего рождения вступила в Первую мировую войну.
1: Здравствуйте, наши. 25 марта. В 421 году, без тысячи, просто 400, то есть 5 век, была основана Венеция. Пишет Андрей из Новокузнецка. Впоследствии стала очень мощным городом-государством.
2: Теща рассказывает, на ее 25-летие родился зять, в скобках, я зять. Как девчушку назвали? Захарна, не понял. Ну, папа хотел мальчика, родилась я девочка.
1: 16 июня 1903 года основана компания The Ford Motor Company. В этот день также зарегистрирована торговая марка PepsiCo. Какой удачный день, а? 16 июня 25 году в Крыму начал работу всесоюзный пионерлагерь «Артек». Ну и, конечно, в этот день родился я.
2: День основания Московского княжества. Дату моего рождения тоже кто-то написал.
1: Так добрый что... день. В мой день рождения 3 марта избрание Михаила Федоровича Романова на царствование. Еще был подписан указ об отмене крепостного права. Еще 3 марта вышло первое издание Time. А еще образовалось, ну, в общем, да, и День писателя еще. День писателя.
2: День писателя, да. Так, друзья,
1: очень много сообщений.
2: События?
1: Давай дочитаем в следующем выходе.
2: Да, я хотел. Да, давайте. Да.
0: Наша реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем. В прятки интереснее втроем. А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное между фар.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста, ночь светла, как

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Больше 100 сообщений.
2: Да. Да. Ну, нормально, это как бы нормально.
1: Да,
2: как
1: это
2: бы.
1: Нормально, да.
2: Нормально, как любимый
1: душнилки. Как бы. 29 марта. Викинги разорили Париж. Ниагарский водопад стал на 30 часов, основанный Швейцарией. И сегодня дыры умоем до чули, Машеньки. До чули. Машеньки, 17 лет. Павел, 49 лет. Город Дмитров. Напоминаю, что мы с вами выясняем сегодня, а что случилось в ваш день рождения. Неважно, до, после, вместо. Ну. А, понятно.
2: Простите.
1: Боже мой, ладно, привет, Ленечки, у меня дыры 6 августа. В этот день США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а также Герман Титов совершил второй полет в космос в истории человечества.
2: О,
1: сегодня только мы с тобой вспоминали Герман Титова, помнишь?
2: Да, вспоминали, только не знали, кто это. В мой день рождения родилась моя дочь, все, пишет нам Дима.
1: Всем привет, я родился 17.03.86. В этот день состоялся первый концерт Насти Полевой, и в этот день основался Свердловский рок-клуб. И с детства я слушаю только рок, мама слушала попсу, отец шансон, думаю, знамение.
2: В мой день рождения каждый раз наступает Новый год. Бедное дитё. Это же на один подарок меньше получается, это же неправильно. Ну, так же нельзя.
1: Лиса, Дима, привет. Вот у меня ничего так примечательного 3 января не случилось, но разве что в 1799 году в Константинополе был подписан русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию. Но вот мой сын Мишаня родился 10 октября, аккурат через 523 года после открытия Америки. А когда узнал, что Марк Тулий Цицерон со мной в один день родился, улыбнула, пишет нам Саня из Ростова, папы.
2: Пишет нам Артем из Кузбасса. У меня день рождения 1 сентября. Работаю учителем. Вся школа наряжается на линейку, и я чувствую, что весь этот праздник для меня. Классно.
1: 24 января 1984 года был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. А я-то думаю, что это у меня на Android аллергия. Да и Петр I подписал первый морской устав.
2: Добрый день, мой сын родился 12 апреля. Раз, тут несколько было таких сообщений, тоже в день космонавтики, да, да.
1: Здравствуйте, еще раз, любимое шоу в мой дыре. Международный день музеев. Создан первый в России танк. Произведена вакцина от СПИДа. Запатентован телефон с дисковым набором номера. Пишет нам Андрей из Москвы.
2: А у меня у подруги днюха 12 апреля. Всегда желаю ей, улетая в космос, не забудь вернуться обратно, Виктория.
1: Наши привет. ДР 12 июля. 1561 год. На Красной площади в Москве освящен Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. 1590 год. Основан город Саратов. 1943 год. Во время Великой Отечественной войны под Прохоровкой состоялось масштабное танковое сражение, одно из ключевых событий Курской битвы.
2: Угу. Так, и дальше читаем.
1: Да. Добрый день.
2: Да, спасибо.
1: С переветом
2: вам.
1: В мой день рождения 26 октября было 84-й год. Состоялась премьера фильма «Терминатор», в скобочках «Мне годик». 1898 открылся Московский художественный общедоступный театр, впоследствии МХАТ. 1824 год в Москве официально открылся Малый театр. А вы театр-то любите? Мне прям интересно стало.
2: Вера из Пензы пишет. Здравствуйте, Алиса и Дима. Я родилась 15 июля. В этот день, в 75-м году прошлого века, было начало эксперимента «Союз Аполлон». В 43-м окончание сражения под Курском. В 1814-м первая публикация в печати юного Пушкина. В 1874-м первый дирижабль совершил

0: свой первый полет. Ну, а в 1987-м родилась я, Вера из Пензы. Умничка.
1: Приветствую вас, Дмитрий и Алиса. День моего рождения 10 февраля. В 1837 году в Санкт-Петербурге после дуэли с Жоржем Дантесом скончался Александр Пушкин. В школе на уроках литературы я всегда грустила по этому поводу. Знаешь, жалко этого добряка. И было очень обидно, почему же именно в мой день рождения скончался великий Александр Сергеевич. А также 10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил со своей знаковой речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
0: Так, друзья, как Лиза Михайловна любит говорить, она абсолютно права, все хорошее рано или поздно кончается. Мы с вами прощаемся до завтра. Далее 5 баллов.
1: 5 баллов? Потому что Ломанов в отпуске, а здесь только Игорь.
0: Да, только 5
1: баллов. Зато он уже здесь.
0: Да, да. Всем пока, до завтра.
1: Пока-пока. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио.
11: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. В ряде регионов уже снимаются ограничения на отпуск топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам вице-премьера, улучшение ситуации видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей. Однако в отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация. Это Новак отметил по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Как пояснил вице-премьер, эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов на насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. Особое внимание уделяется снабжению аграриев. Депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Новые меры не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в России. Герой России Евгений Подубный прокомментировал подписание президентом России указа о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание ветеран труда. Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательной функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Запрет для подростков регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей только усложнит жизнь пользователям, заявил НСН бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы в рамках пакета «Антифрод 3.0». Регулятор считает, что это усложнит использование подростков в качестве дропперов. По словам Медведева, злоумышленники быстро найдут обходные пути. Кроме того, трудно будет понять, ребенок или не ребенок регистрирует что-то. Как подчеркнул себе Сеня Канасен, пока с мошенниками лучше всего помогает бороться сознательность самих граждан. Тренерский штаб сборной России по плаванию установил план по завоеванию около 20 медалей на чемпионате Европы. Об этом рассказал главный тренер Андрей Шишин. План по медалям относится как к личному плаванию, так и эстафетному. По словам наставника сборной, все российские пловцы находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа во Франции. Ранее Международная федерация водных видов спорта полностью сняла ограничения с российских пловцов. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята. Доброго всем дня. Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу во всей обозримой вселенной, ну, во всяком случае, в его половину. Помните в фильмах про потерпевших крушение на необитаемом острове или про каких-нибудь узников одиночных камер? Такой есть стилистический прием, когда герой вот этого повествования, он делает на стене такие засечки, 6, потом перечеркивает 7, 6 палочек перечеркивает 7, тем самым отсчитывая недели. Вот я, собственно, вторую зарубку сегодня сделал. Осталось еще таких 12, и у напарника закончится отпуск, и мы с ним снова воссоединимся. Новостей пока никаких нет. Доехал или не доехал, выгрузился, в общем, чего-то молчит пока. Надеюсь, что все хорошо. Что имею сказать? Могу сказать спасибо большое тарифу дневному. Хорошего продолжения дня. И традиционно пригласить вас начать наше общение с того, чтобы проверить, насколько мы созвучны. Все, знаете, все правила объяснять вам не надо. Зачитываю строчку из какой-то прекрасно известной вам песни и от вас жду продолжения, либо, ну, короче, чтобы вы дали понять мне, что песня вам знакома, известна, и вы понимаете, о чем идет речь. Итак, вот немножечко слов в виде поэзии. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Вот такое вот сегодня задание, ребят. Если догадались, о какой песне идет речь, отметьтесь сообщением через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах, а я же на следующие 4 часа буду загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.
5: Знаете ли вы... Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, практически все угадали, о какой песне сегодня шла речь, за исключением тех, кто предложил «Крылатые качели». Нет, это не они. Хотя, не помню, автор тот же, не тот же музыки. Вот сейчас боюсь ввести вас в заблуждение, но эта песня была про прекрасное далекое из фильма, многосерийного фильма «Гости из будущего».

0: Да, и каждое лето, по-моему, с 86-го года сопровождалось просмотром многосерийного фильма про приключения Коли Герасимова и Алисы Селезневой. Хотя, если честно, вот первые два раза я посмотрел, как это был, 86-й, по-моему, год, 87-й, я первый раз посмотрел эти фильмы прям взахлеб, а потом как-то, ну вот что-то мне, вот что-то они мне как-то не зашли. А между тем, мультик, помните, был такой, по-моему, он был, сейчас боюсь даже наврать, то ли американский, то ли французский, то ли франко-итальянский, «Вокруг света за 80 дней», где вот это вот было. «Проделки Феникса». Вот это я ждал каждое лето. Прям каждое лето я с нетерпением ждал, садился, приходили там газеты, и вот я смотрел, когда же уже будут «Проделки Феникса», когда они начнутся. Еще и каждое лето с нетерпением ждал нашего советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Потому что, ну, если летом не показали капитана Врунгеля, то можете считать, что лето даже как-то и не состоялось. Ну, потому что, ну, сама по себе история, хоть она и немножечко интерпретирована была художниками-мультипликаторами и немножечко отличается от того, что изначально в повести про приключения капитана Врунгеля было описано литератором Некрасовым, по-моему. По-моему, да. Вот. Ну, графика, вот сами эти образы, да, вот этот агент 00X, вот эта летающая собака, жулику-бандиту, лом, Фукс, все это, похищенная Венера, все это было так здорово. А шеф, когда его показывали только говорящие вот эти вот рот, усы, один опаленный сигарой и палец этот с кожаной такой нашлепкой. Это было так красиво, это было так здорово. И еще я практически каждое лето ждал, что будут показывать «Четыре танкиста и собака». Ну, потому что это был прекрасный приключенческий польский фильм, многосерийный, который, в принципе, не обязательно следить за сюжетной линией. То есть там можно было начать с середины смотреть, или там с пятой, с десятой, с какой угодно серии. И, в принципе, ну, одна серия – одно приключение. Одна серия – какое-то одно приключение. Я прям так ждал. И я знаю, что, ребят, вы тоже ждали лета для того, чтобы посмотреть свои какие-то любимые фильмы, мультфильмы. Что-то по телевизору вам показывали или в кинотеатре. Ну, потому что развлечений вот таких вот было. Не, было, конечно же, внеклассное чтение, то, что нам... Помните этот список литературы на лето? Помните, да? Скажите честно, хоть кто-нибудь его целиком прочитал за лето, список этой литературы? Вот тот же. А по телевизору показывали много чего интересного. Давайте, ребят, сегодня повспоминаем, вот что вам нравилось смотреть в период летних каникул, ради чего вы ждали наступления лета, и что вам нравилось, как бы сейчас сказали, телевизионный контент, какой контент вам нравилось потреблять, и какие у вас были фавориты. Ну, это же не просто так, это же почему-то было так. Вам мультик, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, какой-то вам мультик нравился потому что, не просто потому, не абы. Давайте сегодня про это поговорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, пообсуждаем эту тему.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня говорим про кино-телеконтент, с позволения сказать, который мы ждали с наступлением летних каникул. Пишет про «Детей капитана Гранта», один из лучших приключенческих фильмов, особенно после прочтения книги. Да, во-первых, актерский состав шикарный. Во-вторых, ну, не в одну серию все укладывается, все так подробненько, приключения и... Вот сцена, в которой сына капитана Гранта тащит орел, мне кажется, я тогда и в самом деле поверил, что бывают такие огромные птицы. «Кортик», «Бронзовая птица», про эту дилогию многие пишут, там, по-моему, еще третья была «Выстрел». Или какая-то такая, там три книжки было вот про этих персонажей, третью не помню. А дилогия, да, была шикарная. Вот каждое лето смотришь, и каждое лето не надоедает. Вроде и Генка этот, и Мишка, и Славка, вроде герои, все уже известно, но всякий раз смотришь, и всякий раз по-новому переживаешь за героев. Добрый вечер. Лето – это приключения электроника. Зима – это новогодние приключения Маши и Вити. Еще летом был Дисней по пятницам. Там много интересного показывали, и мультики, и детские фильмы. Да, соглашусь, приключения электроника. Хотя вот я не знаю, мне как-то приключения электроника раз, по-моему, я посмотрел, ну как-то два, наверное, посмотрел, а потом что-то как-то, не знаю почему, но вот что-то меня на третий раз не зацепило. Когда была маленькая, всегда ждала лета, потому что именно летом показывали фильмы про Петрова и Васечкина. Там две части, это же дилогия тоже получается. «Приключения Петрова и Васечкина», обыкновенные и невероятные, как-то так называется. И второе, это «Каникулы Петрова и Васечкина». То есть, в принципе, казалось, что этих фильмов как минимум четыре. А на самом деле, по-моему, там два фильма. Вспомнили вы прекраснейшую, это польская, по-моему, многосерийная была такая, ну сейчас бы это назвали сериал, «Ставка больше, чем жизнь», про, как же его звали, главного героя, это там, не помню, лейтенант Клосс, что ли, «Остров сокровищ», саундтрек «Острова сокровищ», это прямо что не песня, то хит. Кстати, где-то на просторах интернета есть мультик «Остров сокровищ», где вырезаны все песни. Ну, типа, знаете, чтобы не отвлекаться от повествования, вот на то, что исполняет оркестр, ансамбль «Гротеск», по-моему, блин, как назывался ансамбль. Ну, вот вы помните, да, там вот эту песню исполняет ансамбль вот этот. Вот. В общем, я посмотрел мультфильм без песен. Ну, вот, знаете, ну вот вообще не то. Вот без песен вообще не зашло.
0: Наша реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И подборка телевизионного контента, который мы ждали с наступлением летних каникул. Кстати, сейчас можно кое-что из этого даже пересмотреть. Очень ждала выходных с утра. Там и будильник, и утренняя почта, и в гостях у сказки. А еще радио 4 четверти. До сих пор скучаю. Не знаю, что такое 4 четверти, но наверняка что-то было увлекательное и занимательное. А я ждал зиму, так как ближе к Новому году показывали мой любимый мультфильм про красавицу и чудовище. А сейчас что хочешь можно смотреть онлайн, пишет Александр из Саратова. Да, можно смотреть что угодно, но как бы это так сказать, вот оно не к месту, если бывает.

0: Само собой. Но это, мне кажется, тоже как бы гардемарины, так уже чуть подросли. «Сердца трех» — лучший фильм. Наизусть знаешь его. «Сердца трех» — я помню его сначала... Я прочитал сначала книгу Джека Лондона. И когда я читал «Сердца трех», знаете, вот есть сейчас такой, такой мем, да, что курил автор. Вот я, когда я читал «Сердца трех», мне хотелось узнать, а что принимал Джек Лондон? Потому что там так лихо, так круто закручен повествовательный сюжет, что волей-неволей понимаешь, что от Джека-то несло.
1: Наше радио.

0: воспоминаний про прекрасный, сейчас бы это назвали, телевизионный видеоконтент, который мы потребляли, когда были молодыми, когда мы были детьми. Период летних каникул. Каждое лето ждал и до сих пор обожаю приключения Петрова и Васечкина. Песни из этого фильма до сих пор в плейлисте. Эти прекрасные Дима Барков и Егор Дружинин. Мои дети тоже любят этот фильм. Кстати, да, Егор Дружинин, и повзрослев, не потерял вот этой вот очаровательности. Мэри Поппинс, до свидания. Таинственный остров и мультфильм «Остров сокровищ». Это шедевры. А еще помните, был, «Призрак замка Моррисвилль», по-моему, в кинотеатрах показывали. Тоже такой, ну, интересный фильм. Вот я помню, летом как-то, не знаю, почему его показывали в период летних каникул. Ну, потому что были какая-то категория фильмов, и их показывали вот именно летом. Фильмы лета, «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Петрова Васечкина», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен», «Выше радуги», «Москва Кассиопея», «Завтрак на траве», «Усатый нянь». Это Сергей из Смоленска вспомнил, кстати. Да, «Выше радуги» хорош. Причем вот, вот там же, помните, там главный герой же, он там, много было песен в исполнении Владимира Преснюкова, и тогда как-то они казались песни, ну, так себе. Их бы можно было бы и повырезать. А сейчас слушаешь, и, в принципе, и песни-то хорошие. Всегда ждал фильм «Говорухина. Дети капитана Гранта». В детстве была влюблена. Ну ладно, был влюблен в Тамару Васильевну Акулову, которая играла роль леди Гленнерван в этом фильме. Сейчас работаю в ВГИК в Ростове-на-Дону, и она тоже. Так что все время общаюсь со своим детским кумиром. Ну, вы не единственный человек, кто был влюблен в Тамару Васильевну. Так что передайте, что Игорек влюбился, ну, в смысле я, по фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Так что привет передавайте непременно. Сейчас бы в детство, там по выходным показывали Том и Джерри, Скруджа Макдака, Чип и Дейл. Играешь во дворе, из окна голос. Мультики начались, и все толпой смотреть. Потом опять на улицу, ждали лето, Макс Волс. А еще не просто же выходили потом после этого, обсуждали каждую серию, каждый эпизод обсуждали. А как вот он вот это сделал, а как он сделал, вот, а как он здесь сказал, а как он ответил. У меня таким фильмом, пишет кто-то из наших слушателей, это Настя, 44 лет, был фильм «Три мушкетера». Любимый мультфильм в начале 90-х – это «Чип и Дейл». Недавно была на концерте, где оркестр исполнял музыку из мультфильмов. На музыке из «Чипа и Дейла» приступ ностальгии был на пике. Здравствуйте, «Кортик», «Приключения Петрова Васечкина», «Ералаш», «Пара-пара-пам». И «Ури, где у него кнопка?» «Приключения электроники». В общем, ребят, знаете, вот, судя по всему, количество вот этого вот контента, да, оно было не так уж, чтобы велико. Не, иногда что-то попадалось там, типа вот фильмы с Гойко Митичем там, или какие-нибудь сериалы про Робин Гуда, но, в принципе, такой вот стандартный набор, он был невелик. И вот каждое лето ждали наступления каникул, чтобы вот этот самый, не самый великий набор контента потреблять. Сейчас контента много, но не хочется.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Арбатско-Покровскую линию метрополитена продлят в район Восточный за Московской кольцевой автодорогой. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки второго правого перегонного тоннеля между станциями Щелковская и Гальянова. Как пояснил мэр, транспортная ситуация в Восточном крайне сложная. Жителям приходится выезжать на очень перегруженное Щелковское шоссе, которое по утрам стоит в пробках. Поэтому важно продлить данную линию метро. При этом проект не задержит ввод станции Гальянова. Арбатско-Покровская линия включает 22 станции. Сейчас это самый протяженный радиус московского метро длиной более 45 километров. Почти 1000 жителей Дмитровского района на севере Москвы приступили к поэтапному осмотру новых квартир в жилом комплексе, построенном по программе реновации. Об этом сообщили в строительном комплексе столицы. ЖК расположен на Долгопрудной улице. Здание возвели на месте ранее расселенных и демонтированных по реновации домов. Их жители уже переехали в новые квартиры в том же районе. Это уже 8-я новостройка, переданная под заселение в Дмитровском районе в рамках программы. Всего в нее там включено 55 домов. Расселить планируется ориентировочно около 4000 семей. Патриарх Кирилл возглавит литургию в Успенском соборе Московского Кремля и крестный ход к памятнику князю Владимиру в день крещения Руси 28 июля, об этом сообщили в Московской Патриархии. Праздничные богослужения будут совершены в большинстве храмов и монастырей Русской Православной Церкви как в России, так и за рубежом. Малый театр 23 июля организует онлайн-показ спектакля «Вишневый сад». Всего во время летних каникул будет проведено два таких показа. Первый – послезавтра, в 7 часов вечера, в сообществе ВКонтакте. Это будет репертуарный «Вишневый сад» Чехова, спектакль, поставленный Игорем Ильинским в 82 году. Его мы бережно храним, по сей день играем каждый месяц на большой сцене Ордынки, отмечается в сообщении театра. Показ приурочен к 125-летию со дня рождения народного артиста Советского Союза Игоря Ильинского. Кратковременные дожди возможны в московском регионе до конца недели при умеренной температуре, сообщили в гидрометцентре. Температура будет около нормы. Ночи прогнозируются относительно теплыми. Более прохладная температура в дневные часы прогнозируется в четверг и пятницу, когда столбики термометров покажут 22-24 градуса. По области будет от 20 до 25 тепла. Резкого повышения температуры на этой неделе не ожидается. Сильных осадков также не предвидится. Кроме того, в течение недели погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей. В среду 22 июля будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ночью в Москве от 13 до 15 градусов, днем плюс 24-26. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И большое спасибо за то, что пообщались мы вот так вот славненько на тему прошлого часа. Относительно того, какой контент, ну, сейчас бы это назвали контент, тогда мы это называли фильмы, мультфильмы, теле и радиопередачи. Знаете, мы сейчас живем в такое время, когда вот этого контента, его генерится, снимается, производится огромное количество. Просто какое-то запредельное. Что не год, то какой-нибудь выходит «Богатырь», «Не топырь», «Упырь», еще какой-нибудь фильм, и нет им числа. Но почему-то не возникает желания взять и на время летних каникул пересмотреть как что-нибудь из уже увиденного. Тут вот из последнего, что вышло, «Одиссея» Кристофера Нолана. Вот, знаете, мнение настолько диаметрально противоположное. Я, наверное, из тех людей, из немногих, кто «Одиссею» читал не в подлиннике, а кто ее читал. Ладно, вру. Я пробовал читать. Где-то до половины я дошел. То есть я примерно представляю, о чем там писал Гомер. И читать это крайне тяжело. И тем тяжелее это будет, мне кажется, это крайне тяжело экранизировать. И то, что наснимал Кристофер Нолан, я не знаю, я еще не смотрел. С одной стороны, Кристофер Нолан, да, человек, который снял «Мы», «Бэтмен», и «Начало», и «Довод», и вообще хороший режиссер. Называют его типа чуть ли не главным режиссером столетия. А с другой стороны, я вижу какие-то кадры и, ну, какие-то, опять же, темнокожая троянская Елена. Елена Троянская — это была самая красивая женщина всей известной тогдашней Айкумены. А тогдашняя Айкумена — это была Греция, немножечко там, ну вот Греция и окрестности. Вот ничего, никого красивее, чем Елена Троянская, не было для греков. Темнокожая. Ну ладно, окей, повесточка. Ладно, что называется. Давайте не будем об этом. В этом часе мы с вами будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно. Два игрока, 10 вопросов для каждого. И пусть победит сильнейший.
2: Наша реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, начнем разыгрывать титул «Умника дня». Нужен первый человек, который желает за него побороться. Кого? Только мне сначала еще нужно какую-то полезную информацию зачитать. Я про нее совсем забыл. Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол – 1-1. Кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа Алиса, Кипелов, Holiday Boy, а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru. 0+. Ну а теперь давайте поиграем. Приглашу вас поиграть. Нужен первая кодовая фраза. Вот многие писали относительно фильмов, которые нравилось смотреть в период летних каникул, вспоминали Петрова и Васечкина. Поэтому пусть будет Петров. Все просто. Петров, автор 16-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И начнем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет принимать участие Антон. Антон, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Доброго. Итак, Антон, у нас карточки условно называются 1 и 2. Вам какую?
2: Давайте первую.
1: Давайте. Минута времени, 10 вопросов. Поехали. Какое историческое событие произошло раньше? Стояние на реке Угре или битва на Калке?
2: Стояние на Угре.
1: Битва на Калке. Существует ли химический элемент с названием Вергилий?
2: Нет.
1: Правильно. Как называются жители города Воркута?
2: Воркутинцы.
1: Правильно. Какой из городов находится южнее, Париж или Берлин?
2: Париж.
1: Правильно. Сколько нулей в числе квадриллион?
2: 1.
1: 15. В каком кинофильме прозвучала песня с припевом «Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал»?
2: Мэри Поппинс, до свидания.
1: Правильно. Кто является автором сказки о потерянном времени?
2: Пас.
1: Евгений Шварц. Какая физическая величина измеряется в люксах?
2: Пас.
1: Освещенность. В какой стране была образована рок-группа Bon Jovi?
2: Великобритания.
1: США. Как же первый еще? Один еще у них альбом-то был. Нью-Джерси на пластинке у нас издавался. Так, давайте подводить итоги. 9 вопросов задано и 4 верных ответа получено. Спасибо большое, Антон. Хорошего продолжения дня. В скором времени приглашу второго участника игры. Озвучь вторую кодовую фразу.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ловите вторую кодовую фразу, если хотите принять участие в розыгрыше титула дня. Эта фраза будет крайне коротка. Это фамилия. Ну, раз у нас был Петров, то вторая фамилия, конечно же, Васечкин. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама.

0: низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АОБТ. Не оферта.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде принимать участие будет Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Сергей, ваш соперник Антон сыграл с результатом 4 из 9. У вас есть, на мой взгляд, все шансы завладеть титулом «Умника дня». Готовы?
2: Да, конечно.
1: Поехали. Канцлером какого государства был Отто Бисмарк?
2: Германия.
1: Правильно. В какой стране была образована музыкальная группа «Апокалиптика»?
2: Не знаю.
1: Финляндия. Какая физическая величина измеряется в канделах?
2: Яркость.
1: Сила света. Кто является автором сказки «Тим Талер» или «Проданный смех»?
2: Дальше.
1: Джеймс Крюс. В каком кинофильме прозвучала песня с припевом «Это знает всякий, это не слова»?
2: «Приключения электроника».
1: Совершенно верно. Сколько нулей в числе квинтиллион?
2: 16.
1: 18. Какой из городов находится южнее, Мадрид или Рим?
2: Рим.
1: Правильно. Как называют жителей города Саранск?
2: Саранчанки.
1: Правильно. Существует ли химический элемент с названием берклий?
2: Да.
1: Правильно. 5 из 9. Таким образом, Сергей, титул «Умника дня» ваш. Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Прям вот вырвали буквально в последнем раунде. Что ж, носите его с гордостью. Сейчас чуть попозже пришлю удостоверение, можно так сказать, на вам на мобильный телефон оно поступит. А Антона просто благодарим за принятое участие. Также, ребята, хочу напомнить, что если по каким-то причинам не имеете возможности поиграть в эфире, всегда это можно сделать, ну, не с живым соперником, конечно, но самый сложный соперник у нас это мы сами. Поэтому с самым сложным соперником можно посоревноваться, взяв в руки смартфон и где вам удобно. Мессенджер, Макс. Телеграм, социальная сеть ВКонтакте. Просто вбиваете «Умник дня». Находите, подписывайтесь и получаете доступ к вопросикам, на которые можно отвечать прямо вот с утра пораньше. И, кроме того, в мессенджере «Макс» можно еще узнавать про то, чем день сегодняшний замечателен. Например, сегодня, вот именно в этот день, в 365 году, землетрясением был частично разрушен Александрийский маяк, одно из семи чудес света. А спустя примерно 1000 лет, в 1375 году, Александрийский маяк уже другим землетрясением был разрушен окончательно. Кроме того, в этот день, в 1969 году, американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, вступившим на поверхность Луны, а через 19 минут к нему присоединился Базз Олдрин, став вторым человеком, вступившим на поверхность Луны. Что еще случилось в этот день, кто родился, можете узнать, если подпишетесь в мессенджере «Макс» на канал «Умник дня» и вообще развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон о цифровых валютах и правах. Он создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Закон вводит инфраструктуру легального крипторынка. Организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники. Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей, включенная в реестр Центробанка. Расчеты криптовалюты внутри страны по-прежнему запрещены за некоторыми исключениями. Отдельный блок посвящен майнингу. Оборудование дамбы Белгородского водохранилища повреждено в минувшие выходные в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщил областной оперативный штаб. Из-за повреждений произошел сброс воды, затопление населенных пунктов не происходит. Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет. Уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается, сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. Тайная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников прошла в Баку в этом месяце для обсуждения путей прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам Алиева, территория республики была использована для такой встречи без ведома власти Азербайджана. Ранее британская «Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что в Германии активизировались инициативы по восстановлению каналов связи с Россией. В Кремле, комментируя публикацию, отметили, что Москва открыта к диалогу. Дети, которые этим летом не попали в лагерь «Артек» в Крыму, смогут подать заявку на участие в сменах в приоритетном порядке, когда детский центр возобновит работу, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, путевки сохраняются. С 22 июня по 1 сентября в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей и детских групп в лагерях и других местах для туристических и иных мероприятий. Глава республики Сергей Аксенов объяснил меру необходимости обеспечить общественную безопасность. Из «Артека» всех детей вывезли 26 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые после условно-досрочного освобождения из колонии исполнит роль в кино. Картину «Отец, еще отец» режиссера Александра Баршака представили сегодня во время питчинга фонда кино Министерства культуры. Жанр фильма определен как народная драмеди. По сюжету столичный учитель приезжает в Елец для постановки провального спектакля в местном театре. Худруком учреждения оказывается отец главного героя, которого тот прежде никогда не видел. Роль учителя исполнит Данила Козловский, а его отца Ефремов. 13 февраля актер впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Пароход Игорь Седов движется по поверхности этого вторника куда-то в сторону по реке этого вторника, куда-нибудь туда, где река впадает в море выходного свободного времени. Надеюсь, что пароход имени вас тоже движется куда-то в сторону свободного времени. Рабочий день потихонечку заканчивается. Этот час посвятим, ну, чему посвятим? Посвятим, наверное, изучению всякого рода любопытной информации, в том числе музыкальной и не очень. Ну, а дальше уже будем готовиться встречать нашего Графена Колесник. Вы же не забыли, сегодня вторник, значит, мы будем разговаривать. Я, правда, не знаю, как с Графеном мы без Андрея Германовича, ну ничего, попробуем.
0: Наша реклама.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах Пелагеи и группы Джейн Эйр. Пелагея выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею Пелагеи. По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и мои песни уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома 9, а также два новых прочтения. Живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: послушать макси-сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Помните, ребята, этот мем интернет про бобра, где поляк встречает бобра и выражает свою радость от встречи с пушистым? Так вот, примерно так же, мне кажется, радовался встрече с бобром, ну, назовем его Янок, да. Дело в том, что жил-поживал Янок, поляк, и все у него было хорошо, но случились такие неприятности. Кто-то начал тырить его одежду, клептоманить, вот натурально. Придет Янок с работы, постирается, повесит во дворе на веревочку, ну, там, трусики, носочки. То трусов нет, то носков, то футболку кто-то склептоманит. В общем, решил Янок поймать вора с поличным. Установил систему фото-видеофиксации, и оказалось, что из местного пруда выползал вот этот самый бобр и тырил его трусы. Зачем бобру трусы, футболки, носки и прочая одежда осталась невыясненной, но... И, собственно, как неизвестно, какие будут способы борьбы, дабы не допустить дальнейшее исчезновение вещей. Но видео очень даже забавное, как бобер ворует труселя. Ну и еще раз уж мы заговорили про братьев наших меньших, сегодня в интернете такая штука начала набирать популярность. Ну, все знаете про эффект Манделы, да? Знаете про эффект Манделы? Ну, то есть, когда мы уверены, что что-то было, а этого не было на самом деле. Ну, например, мы уверены, что в фильме «Место встречи изменить нельзя». Глеб Жеглов говорит: «Ну и рожа же у тебя, Шарапов». Нет, ребят, он так не говорит. Он говорит: «Ну и рожа же у тебя». Ох и рожа. Там нет слова Шарапов. То есть это называется эффект Манделы. Так вот, новый эффект Манделы завирусился буквально сегодня. И относится он к мультфильму «Ежик в тумане». Дело в том, что мы все, вот подавляющее большинство, 99,9% в периоде зрителей мультика «Ежик в тумане», были уверены, что ежик шел и нес узелок на палочке. Оказалось, нет, ребят. Кто-то взял и разобрал мультик, взял, достал оттуда фрагменты покадровые, где показано, что ежик несет этот узелок в вытянутые лапки. То есть то, что мы принимали за палочку, это вытянутая лапка ежика. Вот как, не знаю, как теперь жить с этим. Если не верите, что это действительно эффект Манделы, можете пересмотреть на досуге этот мультик и убедиться в том, что ежик никакую палочку не нес, а нес он узелок в вытянутой лапке.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
0: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и в продолжение темы животных. 30 норвежских оленей незаконно пересекли границу с Российской Федерацией через дырку в пограничном заборе. Владельцы не могут вернуть оленей, у которых сейчас период миграции, обратно к себе, потому как им отказали в визе из-за отношений между странами. Так что вот эти вот сахатые, рогатые теперь кочуют где-то в районе поселка Никель в Мурманской области, кошмаря местное население, и ждут, не дождутся, какова будет их дальнейшая судьба. Потому как, с одной стороны, они являются чужой собственностью норвежской, с другой стороны, хозяин за ними не имеет возможности вернуться и, ну, опять же, как он их перегонит обратно через ту же дырку в пограничном заборе. В общем, ребята, если будете вдруг в тех краях и увидите норвежских оленей, знайте, эти ребята нелегалы.
0: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: просто не поменялись немножко.
1: Да, но мы от спорта отвлеклись немножечко. Хотелось бы к спорту вернуться. Ой, спорт. Ну вот, если мы сейчас, опять же, скажем, что это не спорт, а физическая культура. Все-таки вот прививалось нам, у нас в школе были уроки физкультуры. Угу. У нас везде эта физическая культура, она так или иначе присутствовала. В институте была физическая культура. А потом физическая культура из, скажем так, из обязательного предмета стала, ну, как бы желательным, а потом она перешла в категорию предметов таких, ну, факультативных, потому что сейчас я знаю кучу детей, которые на физкультуру вообще не ходят, имея какое-то пожизненное освобождение и справку.
0: Сейчас я расскажу, во-первых...
1: Давай прервемся на пару минут, и ты это расскажешь. Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну давай, рассказывай.
2: Да, значит, сначала все еще обязательно физкультура, и она глобально обязательна и в школах, и в университетах. Но я не ходила на физкультуру, потому что мне не нравится преподаватель физкультуры, и просто там сложилось. И формально у меня есть ограничения по здоровью, но они такие незначительные. Я всегда говорю, что это ограничения, которые я себе выдумала, поэтому я являюсь идеальным примером того, что я писал. А так сложились обстоятельства, что вуз не специально, но тоже я закончила, в котором не было физкультуры, хотя она обязательна.
1: Ну вот, я говорю, что из обязательного, представляешь, вот не знаю, там еще лет 40 назад, 50, да, все должны были сдавать нормы ГТО. Угу. Готов к труду и обороне. То есть их нужно было сдавать. Кто сдавал, тот с гордостью носил на груди этот значок. Какой там ГТО, там 1, 2, 3 с этими римскими цифрами. Но, в принципе, люди сдавали. Сейчас это, если ты сдашь нормы ГТО, то тебе там, не знаю, плюс 2 балла к пенсии или что-то еще.
2: Ну, сейчас оно как бы появился тренд на ГТО лет, наверное, 7 назад обратно. Угу. Вот его вернули, и он дает дополнительные баллы при поступлении. Пенсии не знаю, но...
1: Ну, в общем, какие-то плюшки тоже дает. Но такого вот массового распространения... Ну, то есть, вот представляешь, завтра ты приходишь, а у нас здесь объявление на входе. Ребята, в субботу у нас, ну, сдаем ГТО.
2: Я не пойду.
1: И завтра же половина увольняется. Просто

0: нужно ГТО сдавать в субботу. Или находят вескую причину, почему они завтра не могут сдавать ГТО.
1: Да.
0: А вот в те времена причина веская ни одна не проканала. Все, давай будем закругляться. Спасибо тебе большое, Феня, за то, что скрасила вечерок. И, если что, приходи завтра. Все, ребят, традиционно всех обнимаю, некоторых даже целую. Благодарю за компанию и хорошего окончания этого вторника.
1: Всем спасибо и до скорых встреч.
0: Да, завтра после обеда, как обычно, поселюсь в ваших радиоприемниках. Пока-пока, расходимся.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
6: Наша реклама.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Папа, еще круг!
11: А я на боулинг.
12: Мам, я в игровые автоматы.
13: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
16: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Соответствующие изменения внесены в налоговый кодекс по предложению правительства. В документе, в частности, идет речь о расширении механизма топливного демпфера. Как заявил спикер Вячеслав Володин, закон позволит снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий. На прошлой неделе правительство приняло решение распространить механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с бензином для компаний. Это позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизеля на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. По его словам, встреча прошла с 12 по 14 июля в Баку без ведома власти Азербайджана. При этом Алиев приветствовал подобные контакты, если они способны привести к прекращению конфликта. По данным СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации вошли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофала и экс-глава земли Бранденбург Матиас Плацек. Россию представляли глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и экс-премьер, председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о подобной встрече. Герой России Евгений Подубный прокомментировал подписание президентом России указа о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательной функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Россия по итогам прошлого года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию, следует из доклада международной компании Bathaus. В прошлом году Россия произвела более 90 миллионов гектолитров пива. Крупнейшим производителем пенного напитка в мире остается Китай. В 2025 году там выпустили более 353,5 гектолитров. На втором месте оказались США, на третьем Бразилия. Четвертым производителем пива стала Мексика, а далее как раз и следует Россия с Германией. Первый международный кинофестиваль «Огни большого города» состоится в Санкт-Петербурге в конце августа, сообщили на Ленфильме. Открытие пройдет на Елагином острове в День российского кино. Главная тема фестиваля – «Город в кадре». Программу составят фильмы, действия которых разворачиваются в крупных городах России и мира. Мегаполисы в этих картинах выступают не просто декорациями, а полноправными персонажами, которые формируют характер героев и сюжеты. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только нас.

0: Наша реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.

0: Наше. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Видит зимнее солнце. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор троих обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которых СМИ называют топ-менеджерами группы компании «Протектор». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Как передает РИА Новости, указаны фамилии Гетта, Тарасова и Провоторова. По данным СМИ, следствие подозревает их в хищении около 12 миллиардов рублей. Эти средства были выделены Росавиации на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиакомпаний. По информации РБК, главного бухгалтера «Протектора» Дмитрия Гетта, коммерческого директора Татьяну Тарасову и мать основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольгу Провоторову задержали 16 июля. Российский рынок акций пережил лучший день за последние 9 месяцев. Индекс Мосбиржи вырос почти на 4% до отметки без малого 2079 пунктов по итогам основной сессии вторника. Это самый сильный рост за день с 17 октября прошлого года. В лидерах роста были бумаги золотодобывающей компании «Полюс». Второе место занимала «Алроса», на третьем месте бумаги группы «Позитив». Как отмечают эксперты, даты закрытия реестров акционеров для дивидендов у крупных компаний уже наступили. В связи с этим ушел негатив. Однако геополитическая ситуация по-прежнему создает риски для рынка. Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана в Белом доме. По словам президента США, Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран действительно не будет готов к ней конструктивно, это будет иметь смысл. По словам Трампа, Иран отчаянно хочет провести переговоры, чтобы попытаться завершить конфликт, однако США пока не планирует прекращать удары по Ирану. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что Тегеран получил через своих посредников предложение по урегулированию эскалации США. Роспотребнадзор направил запросы Министерства здравоохранения Турции и Ассоциации туроператоров России об оценке эпидемиологической ситуации по вирусу Коксаки в республике. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации о заражении этим вирусом туристов из России, включая детей. Речь идет об одном из отелей в Белеке. Вирус Коксаки также называют турецкой ветрянкой из-за схожести высыпаний с ней. Болезнь протекает с температурой и болью в горле. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики. Глава Большого Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, планирует увеличить число зрительских мест в Большом в два раза. С 2500 до 5000-6000. По словам народного артиста России, это будет в какой-то степени даже революционным шагом. Он напомнил, что ранее процедуру расширения мест в 3,5 раза прошел Мариинский театр. По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в репертуар было введено 35 наименований, а также одноактные балеты. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю и галстук, шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершенно...

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Пожар на складе Wildberries в подмосковной электростали полностью ликвидирован, сообщила компания со ссылкой на оперативную информацию Главного управления МЧС по Московской области. Сейчас началась работа по комплексной оценке последствий анализа состояния инфраструктуры объекта. В ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников пострадали два склада Wildberries в Котовске, Тамбовской области и подмосковной электростали. Площадь объекта в первом случае превышает 108 тысяч квадратных метров, во втором 250 тысяч. Пожар на складе в Котовске был ликвидирован к полудню субботы, его работа возобновится 23 июля. Запрет на стоянку судов на подходах к морским портам Азов и Кавказ в местах, незащищенных средствами противовоздушной обороны, связан с обеспечением безопасности судоходства и сохранением жизни членов экипажей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Кроме того, запрещается движение судов с неисправными средствами связи. Конкретизируются сведения о подходах к морским портам. Приказ Минтранса был опубликован сегодня. Ведомство до этого сообщало, что предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В случае необходимости массовые грузы переориентируют на другие виды транспорта. Тарифы аэропорта Домодедово на обслуживание авиакомпании не будут повышаться более чем на 7% в год в соответствии с договоренностями с Федеральной антимонопольной службой. Об этом заявили РБК глава совета директоров Внукова Виталий Ванцев и гендиректор Шереметьева Михаил Василенко. Ранее во вторник стало известно о планах Внукова выкупить у Шереметьева 25% его дочерней компании «Перспективы», которую контролирует Домодедово. Сумма сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Это четверть от цены, по которой Шереметьево приобрело Домодедово у Росимущества в начале этого года после передачи аэропорта государству по иску Генпрокуратуры. Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Один из шагов к реализации проекта – это интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. В прошлом году тактовое движение производилось уже по 5 направлениям. В апреле нынешнего года запущен новый маршрут – Балтийский вокзал Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета северо-западной пригородной пассажирской компании. Российское кино остается востребованным у зарубежных зрителей. С начала года было организовано 22 киномероприятия в 20 странах. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, в прошлом году было обеспечено присутствие российского контента на 5 ведущих международных кинорынках. Любимова также сообщила, что с 2019 года в рамках национальных проектов в России появилось свыше 1500 библиотек нового поколения. Они оборудованы по модельному стандарту. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах Пелагеи и группы Jane Eyre. Пелагея выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею Пелагеи. По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и «Мои песни» уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома «9», а также два новых прочтения. Живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: послушать макси-сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

Наше радио. Южный полюс в снегах.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия в ходе проверки кандидатов в депутаты Госдумы не выявила иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций. Об этом сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. В этом году впервые на выборах применяется сервис, который специально создал Министерство юстиции. Он позволяет проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения в государственную автоматизированную систему выбора. Проверка кандидатов будет продолжена. Новые меры поддержки предпринимателей согласовали в Крыму на фоне чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, сотрудники предприятий, которые временно выведены в простой, получат 2/3 от средней заработной платы. Весь перечень принятых решений будет озвучен до конца следующей недели. Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму начали принимать с начала июля. Ранее Аксенов отмечал, что временное отключение электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Руководители Ирана наладили эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Маджтабе Хаменеи. Все его указания выполняются, об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Хаменеи ни разу не появлялся на публике на посту верховного лидера. Он занял его в марте после гибели отца Али Хаменеи во время ударов США и Израиля по Тегерану. Ранее несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что иранским властям требуется много времени для принятия решений из-за внутренних разногласий, вызванных в частности отсутствием прямой связи с Хаменеи. Министерство просвещения сообщило, что подготовило для школьников 3 списка литературы. Произведения из обязательной школьной программы для внеклассного чтения и патриотической направленности. Они призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов. Лионель Месси решил завершить карьеру сборной Аргентины, сообщил журналист Эрнан Кастильо. По его информации, футболист произнес эмоциональную речь на эту тему в раздевалке перед финалом чемпионата мира, который Аргентина проиграла Испании со счетом 0-1 в дополнительное время. На нынешем чемпионате мира Месси отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на мундиалях. Таким образом, нынешний чемпионат мира стал 6-м и последним для 39-летнего Месси. Нападающий чемпион мира 22 года, дважды серебряный призер мировых первенств, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Америки. Месси принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их у него 8. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске музыкальный коллектив «Сплошь» с композицией «Град». Группа появилась на свет в 24-м, в ее состав вошли участники различных столичных банд, регулярно выступают, и вот какую сочиняют и записывают годноту.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Одна из моих любимых групп «Cardio Killer» отметила в июне 4-летие. Как быстро летит время, и кажется, будто вчера были выпущены первые треки. Играет бесконечные, как видится со стороны, концерты, и в родном для себя Нижнем Новгороде в минувшую пятницу устроила закрытое предпрослушивание нового альбома для своих фанатов. Вместе завидуем всем тем, кто там был, а пока предлагаю послушать первый сингл с грядущей пластинки.
1: Жесткий.
0: Cardio Killer, go!

0: Кардиокиллер Гоу. Как всегда, круто.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Девчонки из новосибирской группы Lead Horizon выпустили новый трек с грядущего второго альбома. Звучание стало более холодным и тяжелым, уход от нью-метала в сторону метал-кора, а уже осенью едут в тур в поддержку нового альбома. Ждем каждого на концерте, и вас, Алексей, приглашаем на все концерты в туре. Обязательно буду, вряд ли на всех, но тем не менее, тур в октябре-ноябре, альбом, видимо, даже раньше, а в августе еще и фесты, в том числе и в Москве. Следите за объявлениями. Ну а пока что действительно удивили. Давайте скорее слушать новую вещь.
1: Made in Russia.
0: Lead Horizon, Ghost Town.

0: Lead Horizon Ghost Town Class. Жесткий диск. Предлагаю пока остаться в англоязычной среде и перейти к следующему артисту. Swear to be Reborn, проект из Москвы. Как рассказали на лейбле Крафткор, основной идеей в начале было смешать тяжелое металлическое звучание с дипхаусом. Буквально на днях у группы вышел альбом Don't Try This at Home, и там прям много хорошего. Я разрывался, не знаю, что поставить, и моими фаворитами в этом чемпионате в финал вышли песня «Я хотел стать Спайдерменом, но стал Бэтменом», и та, что победила, и сейчас прозвучит.
1: Made in Russia.
0: Sweat, you're born, Shibari.

0: отличная вещь, как и вся пластинка команды Sway to be Reborn Shibari.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Испытывали некоторые проблемы в поиске звука, но все будет. Копим на микрофон и прочий став, поэтому не исключено, что переобуемся в Лабухов и сыграем сладж-версию батарейки на корпоративе у дяди Валеры. Не прощаемся. Так писали музыканты коллектива Триггернаут в своих соцсетях в начале лета. И вот в середине этого самого лета наконец дропнули эпиху, судя по всему, найдя тот самый звук. И знаете, он хорош, да еще как. Предлагаю заценить трек, который дал название EP.
1: Жесткий диск.
0: Триггернаут. Стужа.

0: Band Triggernaut. Трек называется «Стужа».
1: Жесткий диск.
0: Тем временем для создания нового трека объединились музыканты группы «Корея» и Павел Горбатов из «My Autumn». Реакция уважаемой публики, как всегда, радует своим разнообразием. «С первой прослушки зашло», — пишет Константин. «С первой прослушки не зашло, но потом въехал, инструментал топ, вокал сперва смутил, но потом наоборот зацепил», — пишет Руслан. «Не выкупил», — пишет Павел. «Время нам самим сделать выводы».
1: Жесткий диск.
0: Корея, Павел Горбатов, «Токсин».

0: Корея, My Autumn, Toxin.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Орхейн. Название трека «Танец древних». Краткая информация. Орхейн – московский прогрессив дарк метал. Мощный, мелодичный, эпичный новый сингл «Танец древних». Энергичный прогрессивный трек с атмосферой жаркой пустыни и эстетикой древних цивилизаций. Один из прошлых релизов группы уже звучал в эфире нашего. За музыкой Орхейн стоит авторская вселенная с собственным лором. Каждый релиз открывает новую главу мира древних цивилизаций.
1: Жесткий диск.
0: Орхейн. Танец древних.

Хейн, трек называется «Танец древних». Ансамбль Steelheads по-прежнему крайне немногословен в своих соцсетях, но, как я понимаю, на днях дропнул уже третий сингл с грядущей пластинки. Сколько там будет всего треков и как дальше будут действовать музыканты, выкладывать по одному и далее, или уже выкатят весь релиз, сие неизвестно. Так что давайте заценим новую работу. Steelheads, как звезды.

0: Steelheads, как звезды.
1: Жесткий диск.
0: New Wave of Russian Heavy Metal, Power Punk, пишут о себе музыканты команды «Сказки для злодеев» и добавляют, что это группа друзей, объединенных любовью к самым разным творческим жанрам. В текстах песен нашли свое отражение приключенческие романы, страшные сказки, хоррор-фильмы, высокое и темное фэнтези. С точки зрения музыки, творчество — это смесь таких стилей, как хоррор-панк, пауэр-метал, металкор, кельтик-панк. Давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Сказки для злодеев. Не входи».

0: Мощно. Команда «Сказки для злодеев». Композиция «Не входи».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас новый трек от команды Times Square. Случайно, что вряд ли или нет, что, как мне кажется, скорее всего, это уже второй трек у музыкального коллектива с похожим названием. Лет 6 назад появилась песня «Вкус крови», а теперь вот «Вкус моей крови». Конечно, все это заметили, отчего так и почему, когда-нибудь узнаем, а пока давайте слушать музыку.
1: Жесткий диск.
0: Times Square. «Вкус моей крови».

0: Слэйер, вкус моей крови.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Приветствую. У нашей группы Holy Space, играющей альтернативный металл с женским вокалом, вышел новый трек «Маяк», посвященный теме отчаяния человека, оказавшегося в ловушке безжалостной стихии.
1: Жесткий диск.
0: Holy Space. «Маяк».

0: Команда Holy Space, трек называется «Маяк», и на этом, к моему огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание, и напоминаю, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать их в любое удобное время. Также напоминаю, что оригинал программы выходит по вторникам в эфире нашего радио, повтор по воскресеньям, опять-таки в эфире нашего радио. Ну и каждую среду в нашей группе ВКонтакте нашего радио можно найти полный трек-лист. Со следующей недели ухожу в отпуск на 2 недели, так что не скучайте и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский, до встречи через несколько недель. Здоровья всем!
1: Жесткий диск.
2: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте nash.dom.rf. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор троих обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которых СМИ называют топ-менеджерами группы компании «Протектор». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Как передает РИА Новости, указаны фамилии Гетта, Тарасова и Провоторова. По данным СМИ, следствие подозревает их в хищении около 12 миллиардов рублей. Эти средства были выделены Росавиации на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиакомпаний. По информации РБК, главного бухгалтера «Протектора» Дмитрия Гетта, коммерческого директора Татьяну Тарасову и мать основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольгу Провоторову задержали 16 июля. Российский рынок акций пережил лучший день за последние 9 месяцев. Индекс Мосбиржи вырос почти на 4% до отметки без малого 2079 пунктов по итогам основной сессии вторника. Это самый сильный рост за день с 17 октября прошлого года. В лидерах роста были бумаги золотодобывающей компании «Полюс». Второе место занимала «Алроса», на третьем месте бумаги группы «Позитив». Как отмечают эксперты, дата закрытия реестров акционеров для дивидендов у крупных компаний уже наступили. В связи с этим ушел негатив. Однако геополитическая ситуация по-прежнему создает риски для рынка. Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана в Белом доме. По словам президента США, Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран действительно не будет готов к ней конструктивно, это будет иметь смысл. По словам Трампа, Иран отчаянно хочет провести переговоры, чтобы попытаться завершить конфликт, однако США пока не планирует прекращать удары по Ирану. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что Тегеран получил через своих посредников предложение по урегулированию эскалации США. Роспотребнадзор направил запросы Министерства здравоохранения Турции, Ассоциации туроператоров России об оценке эпидемиологической ситуации по вирусу Коксаки в республике. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации о заражении этим вирусом туристов из России, включая детей. Речь идет об одном из отелей в Белеке. Вирус Коксаки также называют турецкой ветрянкой из-за схожести высыпаний с ней. Болезнь протекает с температурой и болью в горле. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики. Глава Большого Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, планирует увеличить число зрительских мест в Большом в два раза. С 2500 до 5-6000. По словам народного артиста России, это будет в какой-то степени даже революционным шагом. Он напомнил, что ранее процедуру расширения мест в 3,5 раза прошел Мариинский театр. По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в репертуар было введено 35 наименований, а также одноактные балеты. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сляк.

ты герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

организации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.